0: Новое радио.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
5: Все.

Бьянка, пьем мартини бьянка. И нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка.

0: новое на новом.
1: Всем привет! Это моя Мишель. Встречайте наш новый трек с Бастой «Если я буду танцевать» на новом радио.

0: радио. До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу, это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Новое радио.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Привет, это Акмаль. Слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Новое радио.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: радио. Реклама. В автосалоне «Гусар» вы найдете автомобили с пробегом на любой вкус. Мы тщательно проверяем каждый автомобиль. И только у нас расширенная гарантия на авто. После покупки вы бесплатно меняете масло вашего автомобиля в любом гусарском сервисе. Автосалон «Гусар». Автомобили с гарантией. Киров, улица Производственная, 27, корпус 1, телефон 704040.
1: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамомарацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией Прованса от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
2: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на Прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
3: КСМ. Когда сбывается мечта?
4: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Слышишь этот манящий звон? Фишка суши раздает миллион! Хочешь к вкусным суши еще и денег? Оформляй заказ на сайте или в приложении «Фишка суши», обменивай фишки на билеты и получай до 300 тысяч рублей. Больше билетов – больше шанс выиграть. Подробности, сроки проведения и даты розыгрыша ищи на миллион.фишкасуши.ру. Возрастное ограничение 18+.
6: ИП Дружинина Алена Игоревна, УГРН 324-110-00-017-941.
7: С 15 по 31 августа ожидается 15. По ощущениям, точно 15. 15% скидка на подушки и одеяло в магазинах «Миротекс». Приходите за своей скидкой в ближайший «Миротекс».
8: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

если быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой, это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Где суперхиты? У нас в чарте.
1: Стильно.
0: Где суперновинки? У нас в чарте.
1: Занятно.
0: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
2: И немного тревожно.
0: Новое радио чарт на Муз-ТВ.
1: Чудненько.
0: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
2: Ничего не понятно, но очень интересно.
0: Так кто сегодня в чарте?
2: Терминатор.
0: Узнаешь в пятницу в 17:00.
2: Попробуйте, вдруг прокатит.

0: продуктов, а также расширенная гарантия на очки. А еще скидка 20% школьникам и студентам. Сеть «Оптик Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Партнер проекта – сеть медицинских салонов «Оптики Ясно». Сегодня 28 августа, в Кирове пасмурно, днем в городе до плюс 10.
2: Реклама.
3: Мама, расскажи сказку.
4: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
3: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
4: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. Кировский каменный завод. Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров Юрий Юрьевич».
6: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
7: Хорошо бы садик был рядом с домом.
6: А еще лучше, детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
7: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
6: Ой, а еще свой пруд с набережной.
7: Что? Похоже, мы переезжаем в «Иноград».
8: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
9: ООО «Специализированный застройщик Железно-Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

radio.ru.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Новое радио.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 6 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: это Эви. Я улетела в отпуск, но я знаю, у Сишкин держит руку на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
1: Я тут, я остаюсь, я буду здесь жить.
0: Мы такие крутые, да?
2: Каждый будний вечер до 30 августа. Лучшие выпуски ЧБР без отпусков и перерывов.
3: Счастье есть. Его не может не быть.
2: Эти треки были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше? По будням с 6 до 8 вечера на новом радио.

0: Реклама. В автосалоне «Гусар» вы найдете автомобили с пробегом на любой вкус. Мы тщательно проверяем каждый автомобиль. И только у нас расширенная гарантия на авто. После покупки вы бесплатно меняете масло вашего автомобиля в любом гусарском сервисе. Автосалон «Гусар». Автомобили с гарантией. Киров, улица Производственная, 27, корпус 1. Телефон 704040.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

аутентичное. Слушай.

0: До 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Да что заработали?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
10: Это просто хахашка распирает изнутри.
9: Кирилл Калинин в кадре.
10: Приколист и талант.
9: И в центре главных музыкальных событий.
10: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
9: все, что звучит на новом, теперь на экране.
10: Музыкальные скоростя.
9: Новое радио «Чарт».
11: Смотри каждую пятницу в 17:00
9: на Муз-ТВ.
10: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать.
11: 16+.
12: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
13: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит», акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
14: Пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
15: Пятерочка доставляет.
16: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
17: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
18: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
19: Новое радио.
20: Новое радио.

0: Реклама. Свежий воздух, любимая дача и надежная бензопила «Чемпион». Работа с ней – одно удовольствие. Добавьте драйва в привычные дела. Успеете купить бензопилы «Чемпион» с максимальной выгодой в сети магазинов «Стройбат». Как раз сейчас действует снижение цен на популярные пилы для дома и дачи. «Чемпион» создан побеждать. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке номера 57. «Стройбат». Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Нужны детские очки? В «Оптиках Ясно» более 3000 классных оправ для детей и подростков, а также расширенная гарантия на очки. А еще скидка 20% школьникам и студентам. Сеть «Оптик Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио.
1: Наплакали, намолили, ура, товарищи, пятница. Именно с этими мыслями и приступаем к новому рабочему дню. Дальнему Востоку доброго дня и отличного завершения рабочей недели. Зажгите там за нас, мы скоро подтянемся. Отсюда на 7 часов с тобой я, Вадим Данилин. Всем огромный предвыходной привет.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

раз такие разы такие слушали новое радио, кортизол шоу снова в работе. Жаль, что последний день. Напоминаю, 31 августа. В понедельник уже выходит утреннее шоу 1+1. Парни на низком старте. Да какой там на низком старте? Спят, отсыпаются последние деньки. Я бы на их месте так и делал. Пока же, если очень хочется и соскучился по голосам, шуткам утреннего шоу, скачивая в своем магазине приложение, наше официальное приложение Radio Hub называется. Стабильная трансляция, послушать эфир, посмотреть, что творится в студии, фоновый режим и самое главное, конечно же, подкасты. Теперь ты можешь слушать любимое шоу, какое у тебя, 1+1, Эвиленд или выходного шоу, в удобное для тебя время. Категория 12+, Radio Hub приложение называется, скачивай. Ну, вот, на случай, если ты соскучился по их голосам. Ну, а отсюда я буду с тобой в ближайшие 7 часов. Как я уже сказал, очень хочется поскорее уже, чтобы эти 7 часов пролетели, потому что мы сегодня за город едем на все выходные. Ну, в глушь. Я это называю, извините за слово, я называю это перда. Вот просто, вот, понимаете, сняли домик, решили отдохнуть. Вот с друзьями там большой тусовкой. И нам говорят, а вы знаете, домик без ограничений. Я говорю, в смысле без ограничений? А без ограничений по звуку. Ну, то есть он находится в такой глуши, рядом ничего нет, и можно слушать музыку на всю. Короче, отвал башки будет. Не об этом сейчас речь, это все будет через 7 часов, я уеду. А пока напомню, что помимо суперхитов, суперновинок на новом радио, все еще можно выиграть 2000 рублей на мобильный. Игра «Зацепи новинку» продолжается, но завершается. Сегодня, в субботу и воскресенье, последние три денька, три счастливых дня было у тебя. Новинка дня сегодня — это...

Это «Баста» и «Моя Мишель», «Если я буду танцевать». Напоминаю, как только услышишь этот трек в эфире «Нового радио», срочно дозванивайся 8495-232-1632. Старайся дозвониться первым и забирай 2000 рублей на мобильный. Игр сегодня будет, как обычно, много. В самый неожиданный момент все, как я люблю. Поэтому оставайся лучше рядом. Оставайся рядом, и будете счастье, и будете 2000 рублей.

0: гость из будущего. Я с тобой, суперхит категории «Ни за душу не убьешь». Ребята, у меня для вас есть очень важная информация, которую я не могу не рассказать тебе и напомнить, в том числе. Премьера на Муз-ТВ. Новое радио Open Air 2026. Грандиозный Open Air этим летом вновь объединил музыку и спорт и собрал более 180 тысяч зрителей в Лужниках. Благодаря специальной телеверсии гости масштабного события сможешь теперь стать и ты. Участие в многочасовом музыкальном марафоне приняли свыше 50 артистов. В эфире Муз-ТВ прозвучат суперхиты и суперновинки Анны Асти, Зиверт, Мари Краймбери, Артика Асти, Тони, Гаязовых, Леша Свика, Бьянки, Моны, Тима Белорусских, Бай Индия, Лены Катины и многих-многих других ярких фрешманов и исполнителей, которые не покидают чарты. Премьера на главном музыкальном телеканале страны Муз-ТВ состоится 5 сентября в 18:20, но я тебе еще об этом не один раз напомню. Новое радио Open Air 2026. Как это было? 5 сентября в 18:20 на телеканале Муз-ТВ.
1: Ну что, думали, отпустила?
2: О, боже, нет!
1: Целый месяц ничего не беспокоит.
2: Right round, лох.
1: Никаких криков.
2: Пожалуйста!
1: Никаких споров.
2: Поставь лучше песню. Что ты людей мучаешь?
1: Никто не бесит.
2: Не стоит ревновать свою любовь.
1: Вы даже начали привыкать. К сожалению, это не лечится.
2: Я вам клянусь, я месяц в дурке лежал, там не было такого.
1: Один плюс один. Утро на грани.
2: Увеличиваем дозировку.
1: С 31 августа с 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».
2: Тут спрашивают, а рубрика «Обзови Олега» не планируется?
3: Я вас забаню всех.
1: То самое шоу. На новом радио.
2: Упс!
1: Смиритесь.
4: Реклама. В автосалоне «Гусар» вы найдете автомобили с пробегом на любой вкус. Мы тщательно проверяем каждый автомобиль. И только у нас расширенная гарантия на авто. После покупки вы бесплатно меняете масло вашего автомобиля в любом гусарском сервисе. Автосалон «Гусар». Автомобили с гарантией. Киров, улица Производственная, 27, корпус 1, телефон 704040.
5: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер Парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер Парк».
6: КСМ. Когда сбывается мечта?
7: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Слышишь этот манящий звон? Фишка суши раздает миллион! Хочешь к вкусным суши еще и денег? Оформляй заказ на сайте или в приложении «Фишка суши», обменивай фишки на билеты и получай до 300 тысяч рублей! Больше билетов – больше шанс выиграть! Подробности, сроки проведения и даты розыгрыша ищи на миллион.фишкасуши.ру. Возрастное ограничение 18+.
9: ИП Дружинина Алена Игоревна, УГРН 324-110-00-017-941.
10: С 15 по 31 августа ожидается 15. По ощущениям, точно 15. 15% скидка на подушки и одеяло в магазинах «Миротекс». Приходите за своей скидкой в ближайший «Миротекс».
4: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Не лето, подойди, суперхит. На новом, ну и преддверии последнего рабочего дня на этой неделе. Для Дальнего Востока уже в завершении рабочего дня. Вот такая вот тебе новость для обдумывания. Перфекционисты и трудоголики быстрее всех выгорают и попадают в кризис среднего возраста, предупреждают психотерапевты. Даже достигая цели, они считают, что этого мало, а когда упираются в потолок, теряют смысл жизни. Не буду вдаваться в подробности всего этого исследования, просто это новость для тебя. Для перфекционистов и трудоголиков, для меня тоже в том числе. Поэтому особо не напрягайтесь. Ну, хотя бы сегодня, ребят, пятница, все только начинается, пятница, что там еще? А я уже забыл, что. Короче, тут меня немного упрекнули, что я ни разу за месяц не ставил Роцк. Роцк, как это любит делать Кирилл Калинин, ведущий утреннего шоу. Поэтому сразу после рекламы я поставлю тебе, знаешь что? Оззи Осборна. Хочешь? Да, вот так вот.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Ошанимся – это значит с выгодой закупаемся. Бекон сырокопченый «Останкино нарезка» 180 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с «Ашан».
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет.

0: Что?
1: А что?
0: Перевозки – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
0: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, Госэкспорт.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Новое радио.

0: Это Егор Крид, Артигаст и Карма. Суперхит. На новом очень внимательные слушатели напомнили мне мой эфир. Наполнили. У меня все мысли уже на выходных. Наполнили, туда тоже можно. Напомнили. Напомнили эфир, где я рассказывал народную примету о том, что если в ночь с четверга на пятницу спать, в чем мать родила, то денежка придет. Вот. Так что вот сижу, жду приход. Буду держать в курсе, если что. Желаю всем, кто спал так же, как и я сегодня, как в той поговорке. Кстати, мне очень понравилась поговорка. Как она там звучит? Не знаю кто, не знаю как, принес мне деньги просто так. Во! Запомните ее. Не знаю кто, не знаю как, принес мне деньги просто так. Давайте аффирмацию с ранья пораньше заставим, а вдруг деньги откуда-нибудь придут. С этой поговоркой продолжаем. Очень скоро.
1: Реклама.
2: Мама, расскажи сказку.
3: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
2: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
3: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Новое радио.
1: Ученые опровергли правила 8-часового сна и заявили, что не важно, сколько ты спишь, главное ложиться и вставать в одно и то же время. Есть целые племена, оказывается, которые спят по 6 часов и живы и здоровы. Это все новости на минуте. Продолжаем встречать пятницу под летние суперхиты, суперновинки нового радио. Вадим Данилин здесь с тобой. Последний день сегодня с ранее пораньше. Ура!
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
6: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Зиверт и ее «Газ» открыли новый музыкальный на новом. Ну что, пятница, не очень хочется говорить о работе. Если будет что-то интересное, обязательно, конечно же, расскажу. Есть что рассказать про работу. Ну а пока пятница — это время отдыха, предотдыха такого, любви и всего прочего, веселья, беззаботности и так далее. Все, что мы заработали за эту рабочую неделю. Поэтому сегодня поговорим с ранее пораньше. Ну так, поверхностно просто поговорим. На самую лайтовую тему, она в интернете, я ее тоже нашел. Не смотрите, пожалуйста, трансляцию, потому что что-то у меня лицо сегодня опухшее, хотя я вчера вечером не ел. Давайте поговорим про утренние привычки. Странные утренние привычки. У кого-то есть такие? Нет? Возможно, я тоже свои расскажу. Ну, возможно, не расскажу, потому что они очень интимного такого характера. Давайте поговорим про странные привычки. Если они у тебя есть, расскажи, какие у тебя есть привычки, а мы уже определим, странные они или нет. Что у тебя обычно входит в привычку делать с утра пораньше? Договорились? Давайте. Наш мессенджер, самый большой среди всех радиостанций в мире, где нас 247, больше 247 тысяч человек, пожалуйста, пост туда уже опубликовал. Канал «Новое радио» в нашей группе ВКонтакте. То есть ВКонтакте есть группа «Новое радио», она огромная просто. И в этой группе есть канал, где нас там уже, мы недавно, кстати, там начали вестись, уже 48,5 тысяч человек. Короче, мы можем гордиться тем, что у нас самые большие каналы, средства связи. Вот, все я читаю, за эфиром читаю, в эфире читаю. Можете даже звонить, рассказывать про свои странные привычки. Давайте про странные привычки сегодня поговорим. Так вот, поверхностно. Ну, не будем забывать про суперхиты, суперновинки. Местами голдовые. Категории не задушишь, не убьешь. Вот сейчас одну такую поставлю. Отвал всего гарантирован. Потому что пятница, потому что давайте отдыхать и зажигать. А кто у нас здесь такая, а?

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

Звонкий его обычный человек, суперхит на новом. Ну что, давай немного почитаю твои комментарии и продолжим тему суперхитов, суперновинок. Тем более, очень скоро тебе поставлю такой шикарный суперхит, причем недавний, из недавнего второй части альбома «Confession». Я думаю, ты уже понял, про кого идет речь. Ладно, утренние привычки, странные привычки. Наш мессенджер «Новое радио», наш канал ВКонтакте «Новое радио». Я думал, тема так тихо, мирно, спокойно пройдет. Нифига, есть такие привычки, от которых волосы дыбом встают. Возможно, ты не одинок в них, поэтому слушай очень внимательно. Ну, налить кофе и не успеть его выпить, вылить в раковину. Не, вы что, кофе — это настолько драгоценный напиток, тем более сейчас он в цене еще подорожает, поэтому вы что... Я когда только купил кофемашину, у меня такая, знаете, капельная, то есть там литром наливается кофе. Я не знал, сколько нужно досыпать кофе, сколько наливать воды, чтобы вот здесь сейчас это все выпить. Поэтому у меня получалась полная кофемашина, литровый чайник кофе. Я на 2 дня его растягивал. Да, вот что, кофе выливать в раковину. Да я тебя сейчас, как в том фильме, да? Не разговаривать минут 30-40 о слова совсем и не допить кофе ровно наполовину. Не разговаривать, да. Добро пожаловать в клуб, кто не разговаривает по утрам вообще и очень бесится. Как хорошо, что меня окружают люди, которые это прекрасно понимают. Скажешь им один раз, и они от тебя отстали. Со мной никто не разговаривает. Не потому, что я человек такой, а просто. Максим пишет, нюхать носки перед надеванием. Это считается привычкой? Как бы так сказать, Максим? А скажу, как есть, я тоже нюхаю. Да, я тоже нюхаю носки. Хотя, это признак того, что ты надеваешь несвежие носки. Я каждое утро надеваю свежие, но я все равно их нюхаю. А вдруг я там по запаре, например, грязные носки положил с чистыми. Согласен. Поэтому я тоже нюхаю носки. Кошмар какой. Так, Василиса пишет, могу рассказать привычку мужа. Я так и знал. Ты у нас идеальная, а вот муж у тебя, конечно же, с привычками странными. Привычку мужа, которая меня очень сильно бесит. Пока мы с дочкой спим, он уходит в туалет, сидит там, курит и залипает в телефоне, просматривая видео разные, и при этом мне их пересылает. И это каждыми днями. Так, далее... Сразу хватать телефон и читать ужасные новости, потом ловить панички. Марина, ты моя сестра в этом. Реально сестра. Включить воду в ванной и, сидя на малюсеньком стульчике, проходить уровни, тратить жизни в игрушки, посмотреть погоду и зайти в Макс узнать, что в мире творится. Светлана пишет, какие вы все-таки богатые. Воду тратите так. Вставать сразу же после первого звонка будильника. Странная привычка. Но это действительно странно. Давайте вы оставляйте свои странные привычки. Наш мессенджер, наш канал в ВКонтакте. Обязательно ваши все прочитаю. Возможно, даже можете звонить. Да, я люблю слушать ваши красивые басовые такие голоса. Сранее пораньше. 8495-232-1632. Можете звонить. Номер запомните. Возможно, зацепи новинку скоро будет. Ты такая классная, нежная, стильная, модная.

0: Реклама. В автосалоне «Гусар» вы найдете автомобили с пробегом на любой вкус. Мы тщательно проверяем каждый автомобиль. И только у нас расширенная гарантия на авто. После покупки вы бесплатно меняете масло вашего автомобиля в любом гусарском сервисе. Автосалон «Гусар». Автомобили с гарантией. Киров, улица Производственная, 27, корпус 1, телефон 704040.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Привычки с утра от слушателей, читаю комментарии, придумать неимоверный завтрак для гурмана, выложить из холодильника на стол продукты, прокопаться возле зеркала и шкафа, запихнуть все со стола обратно в холодильник и на четвертой скорости выбежать из дома, укусить мужа перед уходом на работу, привычка, говорю с утра мужу, что мы чужие люди, с утра не разговариваю и не люблю людей, моя ты подруга, ты моя сестра, ни с кем не разговаривать, помыть полы целый день, знать, что дома чисто, да ладно, с утра пораньше вы полы моете, как только просыпаетесь, вы полы моете. Это как, какой уровень ОКР, а? Ставить по несколько будильников и ни на один не просыпаться. Свои сообщения оставляйте, скоро продолжу все читать.
1: На простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
2: Новое радио «Сбербизнес» представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Алена организует свадьбы под ключ. Конкуренция в этой нише бешеная, и клиенты приходят часто по сарафанному радио. Наша героиня внедрила правило трех касаний. Первое. Через неделю после свадьбы она присылает паре красивый альбом с фотографиями. Второе. Через месяц поздравляет с медовым месяцем и дарит сертификат на романтический ужин от партнерского ресторана. Третье. Перед годовщиной Алена пишет личное письмо, благодарит за доверие и просит порекомендовать ее друзьям. Количество заказов растет, ведь все работает через эмоции и внимание. Не ждите, пока вас порекомендуют. Стройте систему касаний с клиентом после сделки. Кстати, Алена подключена к программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
1: На простом о бизнесе. На новом радио. Я спал.

0: Очень красивая новинка от Айова. Мы в эфире нового. Про утренние привычки сегодня говорим. Местами странные. Ну, странные или не странные, это уже ты сам определяешь. Я просто буду читать твои сообщения. Канал Нового Радио ВК в нашей группе. Мою подошву обуви каждый день. Это нормально или странно? Это странно. Это странно. Сейчас за собой ничего не замечаю, но в подростковом возрасте была привычка смотреть на кончик языка и даже не в зеркало. Как это выглядит со стороны, я даже вспоминать не хочу. Представьте, идет вам навстречу человек, который периодически показывает язык. Ну, я подумал, что он пришибленный немного, да. Цурара кривомант. Хорошо, дальше. Аккуратно складываю все пакеты. С утра, что ли, прям? Не понимаю, почему и как образовалась данная привычка, но каждый раз, когда чищу зубы, я постоянно размазываю пасту пальцем. В смысле, пасту по зубам размазываешь или что, Лен? Я так и не понял, на самом деле. По поводу зубной пасты, скажу так, я чищу зубы, стоя под душем сразу. То есть у меня два в одном это получается. И у меня выработалась привычка. Вы знаете, что... А у меня еще в душевой есть небольшое зеркало. Ну так, я еще и бреюсь во время того, как душ принимаю. Вот. И зеркало, соответственно, запотевает. Если вы не знали этот лайфхак, если зубной пастой почистить зеркало, оно запотевать не будет. Вот. И я каждый раз с утра, когда чищу зубы, вот это вот все вот... Приятного аппетита. Сплевываю в руку и размазываю по зеркалу вот это вот все. Потом это все смываю, и зеркало не запотевает. Приятного аппетита еще раз. Я сделаю все, чтобы ты похудел. Вот. Ну, у меня вот такая вот привычка есть, да. Чищу зубы, все это об зеркало потом вытираю и спокойно продолжаю мыться. Каждое утро до завтрака иду на прогулку в лес. Я с утра два раза перед выходом из дома хожу в туалет. Павел пишет. Слушай, Паш, ну здесь вот, знаешь, я, кстати, заметил, что есть люди, я не знаю даже кого больше, опрос, что ли, замутить. Ты в туалет ходишь с утра или вечером? Потому что, мне кажется, 50 на 50 будет. Не будем мы сейчас эту тему ГМО обсуждать, конечно же. Хотя очень хотелось бы. Я знаю людей, кстати, которые раз в неделю ходят. По большому, в смысле. Представляете? Раз в неделю. Вы никогда не догадаетесь, кто это. Нет, не я, это моя жена. Она раз в неделю ходит, да. Хотя я за троих. Не об этом сейчас. Так, люблю с утра молчать 30 минут, чтобы никто меня не трогал. Чесать за ушком девушки, очень вредная привычка. Каждое утро выхожу на балкон и пытаюсь найти людей, смотрю, кто во что одет, чтобы понять, мне тулуп доставать или платье. Иринка, вот я бы тоже с удовольствием, конечно же, глядел в окно, но я как раз-таки из тех людей, которые выглядывают в окно и никого там не видят. И приходится надевать то, что надеваешь. Поэтому у меня здесь огромный гардероб скопился на работе, моих курток. Утром сегодня было плюс 4, я, соответственно, куртку надел. Днем плюс 20. Соответственно, я все это оставляю. У меня здесь огромный гардероб. А чищу зубы сначала одной рукой, потом другой, чтобы заработали оба полушария мозга. А вот это вот я впервые слышу. Оставляйте свои утренние привычки. Обязательно все зачитаю очень скоро.
1: Весь день думал только о ней. Скорее бы вечер, чтобы почувствовать

0: вечера на новом радио.
1: С 31 августа. Ты со мной?
2: Реклама.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на nts.ru.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой.

0: я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
1: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф – выбор лидеров.
5: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit. Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
6: Новое радио.

0: Это Lyric Don't Go Mad, суперхит на новом. Привычки, утренние привычки. Сегодня я ваши читаю. Местами делитесь и понимаете, что вы не одиноки в этом, оказывается. Привычка перед работой принимать душ, даже если нет нужды. Даже если вымылся вечером и абсолютно чистый душ бодрит. Всегда утром встаю на пол с правой ноги, чтобы не было такого, как в поговорке, что встал не с той ноги. Угу. Откуда вы знаете, с какой ноги нужно вставать? Дед утром, пока все спят, громко шуршит пакетами, колотит чай ложкой в кружке, помыв и вытерев столовый прибор, с грохотом кидает их кухонный ящик. Вот, девушка, пожалуйста, зачем вы так своего шуга-дэдди называете? Называйте его ласково как-нибудь. Зачем дедом-то? Ну, в конце концов, девочка, имейте совесть, а? Посмотреться в зеркало перед уходом. Если не посмотрюсь, то вдруг что-то пойдет не так в этот день. Уходя из дома, смотрю на утюг и говорю: я выключила утюг. Так раз пять, иначе меня паничка накрывает. А я, что вот панички не было, я вообще перестал утюгом пользоваться. Да, нафиг он сдался. Психике спокойнее. Я его просто закинул куда подальше и хожу в мятом. Серьезно, серьезно.
1: Реклама. Времена меняются, но одно остается неизменным. Популярные бренды инструмента, строительного оборудования и садовой техники, известные своим качеством и надежностью. Bosch, Makita, Metabo и Штиль. В продаже в сети магазинов «Стройбат». На весь ассортимент действует гарантия и сервисная поддержка. В наличии запчасти и оснастка. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
2: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
3: Хорошо бы садик был рядом с домом.
2: А еще лучше, детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
3: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
2: Ой, а еще свой пруд с набережной.
3: Что? Похоже, мы переезжаем в «Иноград».
4: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
5: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

собранный заново тут по частям. И да, давно отчасти живу тем, чтобы все вокруг видеть настоящим. Если еще кто-то словит счастье, то тогда вообще не нужен весь жизненный кастинг, чтобы наделать вещей. Очередной день, когда я бы мог быть с ней там где-то, смотреть кино и представлять, как будто мы в этих сюжетах. Но я снова предпочел отдать себя этим куплетам, так что ты прости меня за мое странное.

0: Новое радио.
1: Страховщики назвали козерогов, раков, львов, овнов и тельцов самыми опасными водителями на российских дорогах. Эти знаки чаще остальных обращались по ОСАГО в этом году. Стрельцы и скорпионы, наоборот, показывают высокий уровень безопасности. Это все новости на минуте. Не забываем, что у нас пятница за окном, а потому продолжаем.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова в фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Сponsor ООО «Рестрим Медиа». Ты только...

вам открыл новый музыкальный на новом. Что я хотел сказать в последний раз. Хотя нет, не в последний. Да, в последний. В последний раз я рассказываю себе о том, что утреннее шоу. Люди спрашивают, продолжают, представляешь, спрашивать. Сегодня на календаре какое? 28 августа. Люди спрашивают, а где шоу 1 плюс 1? Ты не поверишь, в нашем мессенджере. Доброе утро, Эстония. Это называется. Шутка повторенная. Сколько там... 50-й раз уже как-то становится уже даже не шуткой, а как-то приедается немного. Утреннее шоу в отпуске. Дайте им вот последние денечки отдохнуть. 31 числа они выходят в эфир в понедельник. Прям начнете, возрадуйтесь. Ну а пока можете, еще раз напоминаю, скачать официальное приложение Нового Радио, которое называется Радио Хаб, в своем магазине приложений, категория 12+. Там есть подкасты. Ну, помимо того, что есть трансляция, видеотрансляция, есть подкасты. И вот в этих подкастах ты можешь найти практически весь сезон утреннего шоу 1 плюс 1 и переслушать его в удобное для тебя время. Теперь шоу можно слушать не просто в прямом эфире, а можно еще слушать тогда, когда тебе удобно. Категория 12+. Приложение называется Радио Хаб. Поэтому не делайте мне нервы, господа, с ранее пораньше, и будет вам счастье. Хотя какие нервы, я уже привык. Мы сегодня так промеж делом продолжаем обсуждать утренние привычки. Местами странные, местами нет. Спасибо за откровенность, конечно. Не все сообщения могу прочитать в эфире, потому что там... Ну, я попросил, мне ответили. Ну, ответили так, что в эфире об этом нельзя рассказать. Вот так вот примерно. Но спасибо, я поржал. Так, вытираю лицо после умывания бумажным полотенцем, и потом им же обязательно вытираю раковину зеркала. Подруга, это ОКР называется. А почему подруга? Потому что я знаю эту девушку, да. Она постоянно слушается, давно слушает. Новое радио меня слушает. Это ОКР, да, это ОКРщица. Мало того, что красивый, так еще и ОКРщица. Страшное вообще сочетание. Так, обязательно прощаюсь с Собакиным и говорю ему, остаешься за старшего. Я думал, я один такой. Реально. Я тоже, когда ухожу, я кошке говорю, слушай, подруга, остаешься за старшего? Ой, за старшую. Вот. Она так смотрит на меня. Ну, ты придурок. Вот в глазах читается вопрос. Ты придурок или нет? Или где? А можно сейчас попросить по поводу этого? Вы продолжайте, пишите ваши привычки утренние. Я обязательно прочитаю их в эфире. Вот. Всех, у кого дома животные, давно вы не скидывали, в течение этого месяца ни разу не скидывали своих свежие фотки своих домашних питомцев. В мессенджер скиньте, пожалуйста. Прямо сейчас мессенджер Нового Радио, самый большой среди всех радиостанций. Да, давайте, давайте, скидывайте. Я хочу посмотреть на ваших питомцев домашних. Только мужей, пожалуйста, детей не скидывайте. Умоляю. Кошечек, собачек, птичек, кто у вас там дома живет еще? Тещу. Тещу тоже можете скидывать в наш чат. Давайте.

0: Больше да, фоточек домашних животных в наш чат прямо сейчас скидывайте. Продолжайте, я продолжаю молчать, если что.
1: Новое радио.

0: Да, вы понемногу начали забывать, какая новинка дня сегодня принесет вам 2000 рублей на мобиле. Это Баста, Майя Мишель, «Если я буду танцевать». Сейчас весь Подольск будет переживать, болеть. А хотя, что переживать-то? Человек уже дозвонился. Николай, привет тебе, доброе утро.
1: Доброе утро, Вадим.
0: Да, доброе утро. Поздравляю за свою утреннюю внимательность. Что странно, с утра я вообще пипец какой невнимательный, а ты внимательный. Поздравляю, 2000 рублей на мобильный забираешь. Что еще тебе сказать? Больше нечего сказать. Тебе есть что сказать по этому поводу?
1: Большое спасибо, дозвонился. Очень приятно.
0: Я понял. Нет, Николай у нас, между прочим, эталонный муж. Мало того, что хороший мужчина, еще и эталонный муж, потому что он переживает за жену, что она без баланса останется. Представляете? Вот всем бы такого мужа, и в стране бы не было бы проблем вообще. Николай, не отключайся, расскажу все подробности за эфиром. Напомню, новинка дня сегодня — Баста, Майя Мишель, «Если я буду танцевать». Услышал в эфире Нового радио, срочно звони. 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. Старайся дозвониться первым и будь как Николай. Забирай 2000 на мобильный.
2: На новом радио.
3: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей,
2: а может зазвучать на всю страну.
3: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездные жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса — ВК-видео. Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамоморацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от «Керамоморацци». Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157, и Труда, 60. И ПБТУ ФМП, 434-569-339-359.
4: Котлетки пожарил, пельмешки сварил.
5: Хорошо мясорубку от «Лепси» купил. С мясорубкой от завода «Лепси» готовить одно сплошное удовольствие. Удобные, долговечные, надежные, эргономичные мясорубки в фирменном магазине «Лепси» на Октябрьском проспекте 24, под часами.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало. Твоя любовь — это так красиво, твоя любовь этих тактов сила. Твоя любовь лишь мое светило,

0: Этот воздух, как вата густой, летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой, это летнее платье тебе к лицу.
1: Суперновинка от Ума Турман, «Не стой, танцуй». Абсолютно пятничный суперхит в эфире Нового Радио. Ну, мы сегодня утренние привычки, традиции обсуждаем. Вы пишете, я их читаю. Выхожу из дома, возвращаюсь, смотрю в зеркало, улыбаюсь отражению и показываю язык. Примета к хорошему дню, по крайней мере, у меня. А я надеваю разные носки, чтобы день сдался, Арина пишет. Традиционно ищу и переживаю, как их перепутать, те, что в шкафу, и создать другие разноцветные пары. А сейчас думаю, что и туфли нужно бы надевать разноцветные. А вот и утренний ритуал мужа. Ритуал мужа — целая церемония. Сначала заседание в туалете, потом марафон пересланных роликов и вишенка на торте за завтраком. Он вдруг начинает крякать. И да, это стабильно выводит меня из себя. Но куда же без этого колорита? Лена, а зачем он крякает? Скажите мне, пожалуйста. Вот зачем за завтраком крякать?
2: Новое радио и Velvet Music представляют. Каждую пятницу и каждую субботу тебе хочется этого.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
5: Сейчас главное верить и ждать.
1: 7 сентября скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
8: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
9: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БТ».
10: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте.

0: события.
1: И немного тревожно.
0: Новое радиочарт на Муз-ТВ.
1: Чудненько.
0: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
1: Ничего не понятно, но очень интересно.
0: Так кто сегодня в чарте?
1: Терминатор.
0: Узнаешь в пятницу в 17.00.
1: Попробуйте, вдруг прокатит.
0: Новое радиочарт на Муз-ТВ.
1: Поехали.
0: 16+.

0: Не знаю, что там вернется у Леонида Агутина, но лето не вернуть уже, как не хотелось бы. Последняя летняя пятница, между прочим, просто напоминаю. С ранее пораньше. Давайте признаемся сами себе, хотя бы честно признаемся. Это лето мы с вами благополучно проспали. Давай, признавайся. Есть хоть один запоминающийся момент этого лета у тебя? А я вот даже за это лето ни разу не искупался, представляешь? Ча-ча-ча.
1: Реклама. При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку. За товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
3: Если ты больше не моя, если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно, найди свое счастье, моя Атлантида. За ночь сумел прожить 3 дня, за ночь сломал себя в боях. Я в тебя сильно очень, не знаю, если хочешь, моя.

0: Новое радио.
1: Не особо напрягаясь, в полурасслабленном состоянии продолжаем раскачиваться по суперхиты, суперновинки нового радио. Побереги силу на выходные. Между прочим, последние летние выходные. Провести их нужно красиво, жарко и максимально громко. Я верю в тебя. Вадим Данилин здесь. Привет всем. Проходи, ложись, здравствуй. 20 минут музыки без рекламы далее.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа». Море!

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru.

Это Филатов Кэрос среди счастливых людей. Шикарно красивый летний суперхит в эфире нового. Но я напомню, что игра «Зацепи новинку» у нас в эфире-то продолжается. Ребята, новинку дня помните? Нет, не помните, потому что вы только что проснулись. Новинка дня, которая принесет тебе сегодня 2000 рублей на мобильный, выглядит следующим образом.

0: Это Баста и моя Мишель, если я буду танцевать. Как только услышишь этот трек в эфире, срочно дозванивайся до нового ура. Все сказал. До нового радио. 84. Я мысленно просто уже в отпуске. Мы за город уезжаем просто. Вот. У меня пацаны тут стоят, ремонтируют компьютер, а он все хуже и хуже работает. А, и как только услышишь этот трек в эфире, звони срочно. 8495-232-1632. 8495-232-1632. Старайся дозвониться первым и забирай 2000 рублей на мобильный. Не вставай с дивана, с унитаза, с кресла и так далее. Для всех абсолютно. В пределах России, конечно же. Баста, моя Мишель, если я буду танцевать, возможно, очень скоро.
1: Эви улетела отдыхать.
2: Я вас нежно целую в правую щеку, нежно целую в левую щеку.
1: За пультом Данила Михайлов.
2: Да, это ужасно.
1: Слушай лучшие выпуски ЧБР каждый будний день до 30 августа.
3: А может, нет, там может, да.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше? По будням с 6 до 8 вечера на новом радио. Реклама.
4: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
5: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
4: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
6: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
7: На отличник приходи, пятерки в школе получи.
8: Первый городской отличник. Традиционный праздник первого городского канала совместно с детской филармонией. 30 августа, 11:00, Александровский сад. Большой концерт, развлечения и подарки от партнеров. Главный приз – семейный двухдневный отдых в глэмпинге «Дзен» на Вятке с баней и конной прогулкой. Чтобы весь учебный год получать только отличные оценки. Первый городской отличник. 30 августа, 11:00. Александровский сад. Партнеры проекта. Центр развития «Радость». Октябрьский проспект, 62. Мегаспорт. Гипермаркет спортивных товаров и инвентаря. Все бренды в одном месте.
9: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
10: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Pay to exist, суперхит в эфире, но примерно в это время с 10 до 13 часов у тебя, по идее, должен быть пик рабочей активности, максимальная. Причем максимальная означает 50% усилий прилагается. Да где же только эти усилия взять, согласись? Руководства все равно нет на работе, поэтому давайте продолжать немного расслабляться, наслаждаться суперхитами, суперновинками. Макан очень скоро, Серебро в продолжении, так что оставайся рядом.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе 12+.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце.

0: на Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
1: Это просто хахашка распирает изнутри.
0: Кирилл Калинин в кадре.
1: Приколист и талант.
0: И в центре главных музыкальных событий.
1: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
1: Музыкальные скоростя.
0: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
1: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
2: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
3: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Это Джонни Федук, «Лето», суперхит на новом. Даже астрологи, которые только-только проснулись, заявили, что последние летние выходные пройдут отлично, но с одним условием. В субботу ни в коем случае нельзя работать, а нужно очень вкусно кушать. Вот. В воскресенье вангуют, что утро будет легким, так как проснетесь легко. И вот тогда уже можно будет заняться какими-нибудь легкими делами. Кто мы такие, чтобы ослушиваться астрологов? Скажите мне, пожалуйста. Я с удовольствием всю субботу не буду работать, буду лежать, плевать в потолок. Жду не дождусь, когда уже закончится рабочая неделя. И тогда...
1: Реклама.
2: Мама, расскажи сказку.
3: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
2: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
3: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
5: Нужны детские очки? В «Оптиках Ясно» более 3000 классных оправ для детей и подростков, а также расширенная гарантия на очки. А еще скидка 20% школьникам и студентам. Сеть «Оптик Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое радио.
1: Вышел в эфир, просто напомни, что всего лишь одна чашка кофе уменьшает уровень твоего стресса. Доказано. Доказано. Стресса, который, полагаю, за неделю накопился выше крыши. В дорогу себе 20 минут музыки без рекламы на Новом радио. Далее я, Вадим Данилин, тоже тут, болтаю ерундой ни о чем. Проходи, ложись. Здравствуй.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа». И как

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. И я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: вижу, что расслабились. 0% осуждений, 100% понимания. Но зацепи новинку продолжается. Новинка дня отзвучала. Баста, моя Мишель, если я буду танцевать. Есть у меня телефонный звонок от Михаила, Первоуральск. Привет тебе, Михаил.
1: Приветствую всех.
0: На данный момент спасибо огромное. На данный момент ты оказался самым внимательным, за что и получаешь 2000 рублей на мобильный. Почему мне постоянно вспоминается этот анекдот про сурков на дороге, которые особо внимательные? Я тебя поздравляю, Первоуральск. Все собрал, воедино все мысли собрал. Поздравляю, не отключайся, расскажу все подробности уже за эфиром. Вторая на сегодня не последняя игра за спиновинку. Будут еще. В самый неожиданный момент, все как я люблю, поэтому оставайся рядом. Новинка дня сегодня. Баста, моя Мишель. Если я буду танцевать, услышишь ее, звони 8-495-232-1632. Старайся дозвониться первым. Будь как Михаил и забирай 2000.
2: Зацепи ее. Зацепи новинку. На новом радио.

Это звонки, его простые слова в эфире «Нова». Ну и в завершении рабочей недели, наверное, немного так о работе поговорю. Дело в том, что, оказывается, диплом и опыт работы теряют значение в наше время. Работодатели все чаще смотрят на навыки, которые сложно заменить нейросетями, пишут средства массовой информации. Например, британское исследование выделило 6 главных тем, на которые обращают внимание работодатели. Тайм-менеджмент, стрессоустойчивость, умение договариваться и работать в команде, нестандартно мыслить и фильтровать цифровой шум. Да, к 35-му году автоматизация может заменить до 3 миллионов рабочих мест. Пу-пу-пу. Не оптимистично, конечно, но надеюсь, что пролетим.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на Прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
4: КСМ. Когда сбывается мечта?
5: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: И дома, и на даче, и в саду, и в гараже. Болгарки от Лепсе. Всем по душе. От простых бытовых до мощных профессиональных. Болгарки от Лепсе. Заводское качество и официальная гарантия. В фирменном магазине Лепсе. На Октябрьском 24 под часами.
7: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт, 25/2.
8: С 15 по 31 августа ожидается 15. По ощущениям, точно 15. 15% скидка на подушки и одеяло в магазинах «Миротекс». Приходите за своей скидкой в ближайший «Миротекс».
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: градусы быть одной. Шикарно красивая лирика в эфире нового. Наконец-таки ученые помирили две враждующие группы людей. Верящих в гороскопы и неверящих. Но сначала давай начнем. Нейробиологи проверили, как мозг реагирует на гороскопы совместимости. И выяснилось, что когда человек читает положительный астропрогноз про себя и своего партнера, мозг моментально подгоняет реальные воспоминания под прочитанное. И в итоге пара действительно начинает меньше ссориться и чаще улыбаться друг другу. Просто благодаря эффекту плацебо и хорошей настройке на день. Так что нет ничего плохого в гороскопах, одни плюсы.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон.
3: К сожалению, это не лечится.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Один плюс один.
4: О, боже, нет!
3: Утро на грани.
4: What I felt, what I felt.
3: С 31 августа

0: на новом радио.
1: Какой ужас!
0: Смиритесь. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на mymagnit.ru. Подробности на magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит». Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте magnit.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
8: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
9: Да что
10: заработали? Что?
9: А что?
10: Перевозки — это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
13: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
14: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок, сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
15: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Новое радио.

0: вместе. Нужно было прожить на этом свете 46 лет, чтобы только недавно узнать, что, оказывается, некоторые люди совсем не едят желтки из яиц. После следующей новости они станут их есть, куда они денутся. В общем, слушайте внимательно. Ученые выделили из обычного яичного желтка вещество, которое защищает нейроны от старения. И курсовой прием этих веществ снижает гибель нейронов при нагрузках почти на 20%. Вот такая вот новость. Ну что, теперь не такие уж и жирные, да, эти ваши желтки? Приятного аппетита, кстати.
1: Нужны детские очки? В «Оптиках Ясно» более 3000 классных оправ для детей и подростков, а также расширенная гарантия на очки. А еще скидка 20% школьникам и студентам. Сеть «Оптик Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Партнер проекта – сеть медицинских салонов «Оптики Ясно». Сегодня 28 августа, в Кирове пасмурно, днем в городе до плюс 10.
3: Реклама. Дорога к ухоженному саду начинается здесь. В сети магазинов «Стройбат» более 120 видов техники для ухода за газоном. Триммеры, газонокосилки, аэраторы, садовые трактора, кусторезы от проверенных брендов. «Элитек», «Макита», «Део», «Гринборкс», «Винартек», «Геос» и «Чемпион». Электрические, бензиновые и аккумуляторные модели. Огромный ассортимент. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат». Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
4: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
5: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
6: Хорошо бы садик был рядом с домом.
5: А еще лучше, детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
6: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
5: Ой, а еще свой пруд с набережной.
6: Что? Похоже, мы переезжаем в «Иноград».
7: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
8: ООО «Специализированный застройщик Железно-Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
10: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
11: Даже 36, 36, 36, 36. Новое — это...

0: Новое
1: радио. Недавний эксперимент показал, что прямая осанка мгновенно поднимает самооценку. Такие люди чувствуют больше уверенности и показывают более высокий уровень гормональной устойчивости. Выпрями спину, я для кого рассказываю. Выпрямляй спину. А в подарок тебе океаны и тонны суперхитов, суперновинок. Далее по плану. Я, Вадим Данилин, тоже здесь. С пятницы вас.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: Реклама.
1: Слышишь этот манящий звон? Фишка суши раздает миллион! Хочешь к вкусным суши еще и денег? Оформляй заказ на сайте или в приложении «Фишка суши», обменивай фишки на билеты и получай до 300 тысяч рублей. Больше билетов – больше шанс выиграть. Подробности, сроки проведения и даты розыгрыша ищи на million.fishkasushi.ru. Возрастное ограничение 18+.
2: ИП Дружинина Алена Игоревна, УГРН 324-110-00-017-941.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Кельвин Харрис со своим шикарнейшим, я считаю, суперхитом в эфире нового прямо сейчас. Ну и следующая новость, за которую ты меня обязательно должен поблагодарить. Внимание, внимание. Всех москвичей и гостей столицы касается. В Москве 29-го, это когда, завтра? Завтра или сегодня? Сегодня 28-е. Завтра. В Москве 29 и 30 августа пройдет рейд среди водителей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Мое дело предупредить. Не благодари. Благодари.
1: Реклама.
2: Хочешь петь и веселиться? Идем в Побарам. Караоке-клуб Побарам на Московской 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
1: Рекламная служба нового радио Киров. 730 90 и 0.

0: Новое радио.
1: Концерт Kanye West в Петербурге все-таки состоится. «Газпром-арена» преодолела технические нюансы, и теперь все хорошо, заявила глава агентства. Это все новости всегда на минуте. Выдыхаем. Одной проблемы в этой жизни меньше. 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы, нон-стопом. Далее я, Вадим Данилин, с тобой еще час и тоже умчу волосы назад.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: И снова, но не в последний раз, игра «Зацепи новинку» не в последний раз на сегодня. Новинка дня звучала только что, ты, наверное, забыл про нее, да? «Баста, моя Мишель, если я буду танцевать», есть у меня был первый звонок. Звонить сейчас бесполезно, потому что на том конце провода у меня Наталочка. Наталья, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Давай, у тебя какой-то прям игривый задор в голосе, что случилось? Ты закончила работать и сейчас начинаешь уже отдыхать?
1: Почти через час заканчиваю работу и хочу передать привет большой своим коллегам Кристине и Даше. Это наш такой совместный выигрыш, я бы так сказала.
0: И как вы 2000 на троих-то делить будете?
1: Поровну.
0: Ну там, ну ладно, хорошо, засчитано. Я тебя поздравляю за твою внимательность, именно ты. Ну, себе чуть-чуть больше, потому что вообще дозвонилась. Начнем с этого, да?
1: Да.
0: Вот.
1: Они подсказали, я дозвонилась.
0: А они пусть звонят завтра, и сегодня, и завтра, и послезавтра игра еще будет. Ты такая классная, Наталья. Хороших выходных тебе желаю напоследок, на прощание. Не отключайся, расскажу все подробности за эфиром. Напоминаю, новинка дня сегодня, которая принесет тебе 2000 рублей, она одна-единственная. Других не существует. «Баста» и «Моя Мишель, если я буду танцевать». Услышишь в эфире «Новое радио», срочно дозванивайся. 8-495-232-16-32. 8-495-232-16-32. Дозвонись первым и забирай 2000. Будь как Наталья из Екатеринбурга.
2: Зацепи новинку на «Новом радио».
3: И долго искал других, но все без ответа. И даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета. Ты можешь везде искать, но там нет.

0: Реклама. Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ИББТУ ФМП 434-569-339-359.
1: Котлетки пожарил, пельмешки сварил.
2: Хорошо мясорубку от «Лепси» купил. С мясорубкой от завода «Лепси» готовить одно сплошное удовольствие. Удобные, долговечные, надежные, эргономичные мясорубки в фирменном магазине «Лепси» на Октябрьском проспекте 24, под часами.
3: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт, 25/2.
4: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
5: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: на простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио и Сбербизнес представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Алена организует свадьбы под ключ. Конкуренция в этой нише бешеная, и клиенты приходят часто по сарафанному радио. Наша героиня внедрила правило трех касаний. Первое. Через неделю после свадьбы она присылает паре красивый альбом с фотографиями. Второе. Через месяц поздравляет с медовым месяцем и дарит сертификат на романтический ужин от партнерского ресторана. Третье. Перед годовщиной Алена пишет личное письмо, благодарит за доверие и просит порекомендовать ее друзьям. Количество заказов растет, ведь все работает через эмоции и внимание. Не ждите, пока вас порекомендуют. Стройте систему касаний с клиентом после сделки. Кстати, Алена подключена к программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио.
2: Новое на новом.
3: Всем салют, с вами Holy Flame.
4: Доус.
5: С вами Катя Айова, слушайте нашу новую песню
6: «Ловлю» на новом радио.

0: Это Бервульф, и «Посмотри в глаза» версия 2.0. В эфире нового. Тем временем ученые выяснили, какая категория людей возвращается к бывшим даже спустя время. Представляешь, оказывается, их можно сгруппировать, этих людей. Возможно, это даже будешь ты. Слушай внимательно. Люди с сильной верой в то, что отношения — это тяжелая работа, чаще попадают в ловушку возврата к бывшим. Да, им кажется, что они просто недостаточно старались, из-за чего разрыв растягивается на годы. Ты или не ты? Что мы можем пожелать таким людям в данном случае?
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.
2: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
5: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
6: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включены сервисы «Безопасный интернет» и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
7: «Москвич» представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М7» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
8: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама на ООБД не оферта.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
11: Где суперхиты?
12: У нас в чарте.
13: Стильно.
11: Где суперновинки?
12: У нас в чарте.
13: Занятно.
12: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
14: И немного тревожно.
12: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
13: Чудненько.
12: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
14: Ничего не понятно, но очень интересно.
12: Так кто сегодня в чарте?
14: Терминатор.
12: Узнаешь в пятницу в 17:00.
14: Попробуйте, вдруг прокатит.
12: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
14: Поехали.
15: 16+. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
16: СПА или спорт? Театр или кино?
13: а может заказать ужин домой.
16: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Сейчас бы повторить все, что в видеоклипе у Жанны Фриске «На море белый песок» творится, на море вот это вот все. Ну или хотя бы там, знаешь, драться за Чурчхелу, да, строить замки из песка, а не вот это вот все. Ну и той радость, знаешь, что я с тобой прощаюсь до понедельника. Давайте проводим лето так, чтобы было о чем вспомнить долгими зимними вечерами. Есть у нас еще сколько? 3 летних дня. Давайте оторвемся. Ну, по крайней мере, постараюсь этим заняться уже буквально через каких-то пару часов. Мои коллеги продолжат делать тебе настроение уже через 10 минут, а я, Вадим Данилин, обнял, приподнял. До понедельника. Пока.
1: Нужны детские очки? В «Оптиках Ясно» более 3000 классных оправ для детей и подростков, а также расширенная гарантия на очки. А еще скидка 20% школьникам и студентам. Сеть «Оптик Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Партнер проекта – сеть медицинских салонов «Оптики Ясно». Сегодня 28 августа, в Кирове пасмурно, днем в городе до плюс 10. Реклама.
3: Мама, расскажи сказку.
4: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
3: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
4: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пока цена на вашей стороне, действуйте! Максимальное снижение цен на снегоуборочную технику «Элитек» в сети магазинов «Стройбат». Скидки до 30%. Отличная возможность купить именно ту модель, о которой давно думали, и не переплачивать в сезон. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат». Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
7: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое радио.
1: Финальная пятница лета продолжается, и вот чуть-чуть осталось, чтобы отправиться в выходные. Ты, наверное, удивлен и ждал здесь Дани Михайлова, но нет, произошла рокировка. Дмитрий Лапиков у микрофона, и проведем с тобой вторую половину рабочего дня, вечер. В общем, классного тебе настроения.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
6: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: Новость номер один к этому часу. Пицца из школьной столовой стала главным вкусом детства у россиян. Ее выбрали почти 26% опрошенных. Следом идут домашние пельмени, а потом молочная каша. Вот второе, третье место вызывает вопросы. Второе, потому что это что за богатые школы, в которых были пельмени? Я такого не припомню. А молочная каша, ну такое себе как будто бы. А вот пицца из школьной столовой – это тема. Если ты собираешься обедать прямо сейчас, может быть, конечно, ужинать, но вроде еще рановато, расскажи, что из школьного меню было для тебя самым-самым? Напиши в наши социальные сети. В одной из них, кстати, Кружок выложил Райтраун, который спит в 3 часа 20 минут по московскому времени. Это вообще что такое и как это? Ну, он там делает небольшой анонс, так что зайди, посмотри и не забудь написать, что в школьной столовке было для тебя номер один, самым топовым, самым вкусным. Мы же продолжаем, впереди еще больше суперхитов и суперновинок. Тим белорусских новинку скоро послушаем, Лолиту, Филатова, Кэрроса, в общем, многих-многих-многих. Дождись.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы и пытаются вычислить друг друга. Споры, подозрения, музыкальные провокации и очень сомнительные алиби.

0: вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб Нового Радио. И если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем.
1: Реклама.
2: По полям, по холмам, мы клиентов везем к вам.
3: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
2: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
4: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
0: Рекламная служба Нового Радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Немного решил обсудить с тобой тему того, что было любимым блюдом в школе, потому что пицца по опросам последним, вот эта вот столовская пицца, самый топ, по мнению россиян. И вот так, почитав, котлета с перловой кашей, картофельная запеканка, гороховый суп. Ну, до этого нет вопросов, гороховый суп есть, много вопросов, но заметьте, любители супа лапши, вот это вот молочный, вы вообще когда-нибудь встречали человека, которому она нравится? Я лично нет, и по мне это как-то вот извращение, по-другому не назвать. Если среди вас есть такие, кто любит суп, лапшу с молоком, вот это вот, напишите, пожалуйста, в наши соцсети. Мы же продолжаем после небольшой паузы. Вернусь с суперхитами и суперновинками.
1: Салют, это Эви. Я улетела в отпуск, но я знаю, у Сишкин держит руку на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
2: Я тут, я остаюсь. Я буду здесь жить.
1: Мы такие крутые, да?
3: Каждый будний вечер до 30 августа. Лучшие выпуски ЧВР без отпусков и перерывов.
4: Счастье есть, его не может не быть.
3: Эти треки были новыми.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ-Мяфер».
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
3: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
7: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Скажи счастью «да».
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
12: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
13: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
14: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Реклама.
1: Нужны детские очки? В оптиках Ясно более 3000 классных оправ для детей и подростков, а также расширенная гарантия на очки. А еще скидка 20% школьникам и студентам. Сеть оптик Ясно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио.
1: Козероги и раки – самые опасные водители в России. Об этом говорят страховщики. Эти знаки зодиака чаще всего обращались по ОСАГО в этом году. Поэтому во время того, когда вы собираетесь ехать домой после работы, то есть в пятницу вечером, который вот-вот наступит или уже наступил, будьте аккуратнее. Львы, овны, тельцы тоже. Дмитрий Лапиков у микрофона. Классного вечера.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 6 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
6: Все мы изначально

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Это Даша и ее суперхит «Лето, летай». Я посмотрел новости, до этого мы говорили про то, что у нас самые опасные такие-то знаки зодиака попадают чаще всего в ДТП. Оказывается, есть еще исследование, связанное с едой. Чеченцы едят почти 4000 килокалорий в день, больше других жителей в России. При этом суточная норма рациона россиян — 1700-3800. Меньше всего калорий едят жители Алтая и Самарской области. А что у вас там? Диета какая-то особая в Самаре? Кстати, а вот кто-нибудь занимается подсчетом КБЖУ? Прям вот, чтобы с утра поел, занес, обедал, там, воду пил, я не знаю, все что угодно. Напишите тоже. И, кстати, напоминаю, что сегодня мы продолжаем дарить тебе 2000 рублей на мобильный телефон. Когда услышишь Басту и мою Мишель, звони к нам в эфир обязательно.
1: Ну что, думали, отпустила?
2: О, боже, нет!
1: Целый месяц ничего не беспокоит.
2: Right round, лох.
1: Никаких криков.
2: Пожалуйста!
1: Никаких споров.
2: Поставь лучше песню. Что ты людей мучаешь?
1: Никто не бесит.
2: Не стоит тренировать свою любовь.
1: Вы даже начали привыкать. К сожалению, это не лечится.
2: Я вам клянусь, я месяц в дурке лежал, там не было такого.
1: 1+1. Утро на грани.
2: Увеличиваем дозировку.
1: С 31 августа с 7 утра по будням. Утреннее шоу 1+1.
2: Тут спрашивают, а рубрика «Обзови Олега» не планируется?
3: Я вас забаню всех.
1: То самое шоу. На новом радио.
2: Упс.
1: Смиритесь. Реклама.
4: В автосалоне «Гусар» вы найдете автомобили с пробегом на любой вкус. Мы тщательно проверяем каждый автомобиль. И только у нас расширенная гарантия на авто. После покупки вы бесплатно меняете масло вашего автомобиля в любом гусарском сервисе. Автосалон «Гусар». Автомобили с гарантией. Киров, улица Производственная, 27, корпус 1, телефон 704040.
5: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамомарацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией Прованса от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157, и Труда, 60. И ПБТУ ФМП, 434-569-339-359.
6: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
7: КСМ. Когда сбывается мечта?
8: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт, 25/2.
10: С 15 по 31 августа ожидается 15. По ощущениям, точно 15. 15% скидка на подушки и одеяло в магазинах «Миротекс». Приходите за своей скидкой в ближайший «Миротекс».
11: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
1: Новое радио.
12: Это вот это.
13: Я скольжу по твоим губам. Ты выдыхаешь на меня пух одуванчика, чтобы я тебя не поцеловал.
11: Новое.

0: Зацепи и забери у нас 2000 рублей на мобильный телефон. Такие правила уже вторую неделю, да и не первый год, мне кажется. Ты должен все знать, ты должен помнить номер телефона прямого эфира. Но, по крайней мере, Юля это сделала. Юля к нам дозвонилась. Юлечка, привет тебе.
1: Привет.
0: Как твои дела? Как проходит твоя пятница?
1: Отлично, готовимся к 1 сентября.
0: Ага, я посмотрел, значит, где находится твой город, из которого ты нам звонишь. Правильно ты сказала АллатРи, правильно? АллатРи как-то.
1: Да, правильно.
0: Чувашия. Да. Сквер Прудок. Известная достопримечательность, да, у вас. Вот выдается в топ-3. А ты, я так понимаю, уже не на работе, или ты вообще отдыхаешь сегодня?
1: Нет, мы эти дни работаем от рассвета до заката, готовим букеты к 1 сентября детям.
0: А-а-а, все понятно. И ты решила просто во время работы слушать нас и выслеживать, когда же прозвучит та самая новинка. Все так?
1: Все так, да.
0: А твой это первый выход вообще в радиоэфир?
1: Первый раз.
0: Волнуешься?
1: Первый раз набрали и первый раз дозвонили.
0: Но чувствуется, чуть-чуть голос дрожит, да? Или ты на уверенном? Ага. Юлечка, давай тогда уж, ладно, ты у нас становишься победителем. Я тебя поздравляю, 2000 рублей уходят тебе. С тобой обязательно свяжутся, расскажут, где, как, что получить. Ну и давай приветы, что ли, быстренько, пока у нас есть эфирное время.
1: Передаю привет всему городу АллатРи, всем, кто меня узнал. Але, всем девчонкам из комиссионки, всем привет.
0: Звезда АллатРи. Юля, поздравляю еще раз, тебе отличной пятницы и уже удачного тогда грядущего 1 сентября. Ну а всем остальным желаю также не упустить удачу. Хватайте ее, звоните 8495-232-1632. Это номер телефона прямого эфира, который нужно знать. И все. Сегодня розыгрыши еще будут, когда услышите Басту и мою Мишель. Если я буду танцевать трек, пожалуйста, welcome, мы щедрые. Удачи!
2: Зацепи новинку на новом радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
11: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
8: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
12: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Скажи счастью «да».
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
13: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
16: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
17: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на опыт.
18: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
19: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
8: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября, и помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
20: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
21: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Радио.

0: подарков, а также расширенная гарантия на очки. А еще скидка 20% школьникам и студентам. Сеть «Оптик Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Партнер проекта – сеть медицинских салонов «Оптики Ясно». Сегодня 28 августа, в Кирове пасмурно, вечером до плюс 9.
2: Реклама. Реклама. Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
3: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
4: Хорошо бы садик был рядом с домом.
3: А еще лучше, детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
4: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
3: Ой, а еще свой пруд с набережной.
4: Что? Похоже, мы переезжаем в «Иноград».
5: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
6: ООО «Специализированный застройщик Железно-Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

осуждаем. Обречал, бьют ствол, как на джаке. И нас с тобой, они качали.

0: Новое радио.
1: Не кидайте в меня камнями, это не я написал. Значит, исследование женщин-психопаток оказалось в 5 раз больше, чем считалось. Вот так. Но мне кажется, что опрашивали такие же мужчины-психопаты. И все, баланс во вселенной. Дмитрий Лапиков у микрофона, тебе отличного вечера пятницы. Наслаждайся и делай громче.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

всех лестниц в городе чужом, где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.

0: Это дуэт Two Colors и их суперхит Mad World. Я напоминаю тебе о том, что ты можешь послушать все, что хочешь от нас в приложении Radio Hub, которое можешь скачать в своем магазине на телефоне. Так что дерзай и наслаждайся.
1: Весь день думал только о ней. Скорее бы вечер, чтобы почувствовать

0: New Religion и старый трек. Ну, точнее, сэмпл. Bebe Rexha и Faithless, совместная работа, вот новое звучание. Итак, я читал новости, искал что-то интересное, нашел что-то странное, потому что, знаешь, есть новости про британских ученых, а есть новости про японских ученых. Вот у британских там все бредово, а у японских слишком наворочено. Значит, новость следующая. Японские ученые смогли получить потомство мышей от одного самца. У них получилось создать два клона. Одного остали самцом, а второго превратили в самку с помощью генной инженерии. Они выросли и дали здоровое потомство. Причем пол переключили буквально, убрали из эмбриона мужскую хромосому Y. И в итоге, что там, она потерялась, эмбрион просто стал девочкой. Короче, ученые надеются, что это поможет спасти от вымирания редкие виды. Я все это почитал, это как-то на умном, но, если что, инфу взял с канала Hi AI в наши любимые соцсети с кружочками. Поэтому заходи и тоже удивляйся.
1: Ты такая классная, нежная, стильная, модная.

0: Реклама. Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
10: Да что за нормально?
11: Что?
10: А что?
11: Перевозки – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
14: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Новое радио.

Это Эд Ширан и Bad Habits. Суперхит, просто мировой, миллионы, даже миллиарды, мне кажется, просмотров. Но ладно, не об этом сейчас. В следующем часе тебя ждет, что было раньше в повторе. Ну а я, Дмитрий Лапиков, никуда еще не ухожу. Ведь ты помнишь, что сегодня игра «Зацепи новинку» продолжается, где мы разыгрываем 2000 рублей тебе на мобильный телефон, поэтому будь внимательней, услышишь мою Мишель и Басту, их совместный трек, звони в эфир. И потом не говори, что я тебя не предупреждал. Так что удачи, еще услышимся.

0: Реклама. Реклама.
1: Мама, расскажи сказку.
2: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
1: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
2: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Времена меняются, но одно остается неизменным. Популярные бренды инструмента, строительного оборудования и садовой техники, известные своим качеством и надежностью. Bosch, Makita, Metabo и Штиль. В продаже в сети магазинов «Стройбат». На весь ассортимент действует гарантия и сервисная поддержка. В наличии запчасти и оснастка. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
4: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
5: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку. За товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 6 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
5: Бау! Сегодня вторник, а значит, мой любимый спешл проект «Что было раньше?». Мы будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. И знаете что, ребят? Ну, вы уже знаете, мы об этом вчера сказали, сегодня. У нас сегодня гость.
6: Во что вы меня втянули?
5: А ты зачем раньше у Сишкина-то вступил? Сиди, какая-то интрига должна была быть, хоть чуть-чуть, накидать пуха.
7: А я, кстати, не против, пусть Олеженька солирует немножечко, он же все-таки наш, в доску, абсолютно. Ребятушки, сегодня прям надо поддержать донатом, в первую очередь, денег перевести, да? Обязательно номер карточки прикреплен.
6: А почему там твоя карточка?
5: Все нормально, так должно быть, Олег. Все под контролем,
7: Ладно, сегодня слушаем треки Олежи, и я, увидев плейлист, понял, что супового набора не ожидаем.
5: Почему?
7: То, что он у нас тут плясал под группу «Комиссар», знает вообще все хиты группы «Кармен», не значит о том, что он именно эти песни нам принес.
6: А потому что вы их и так слушаете ежедневно. Ну ладно, каждый вторник.
5: Хитрюлик, ты просто хотел принести такие треки, чтобы все такие: о боже, он такая эстетка.
6: Да, я нишевый.
5: Он такой нишевый интеллектуал. Окей. Нет, я в Олеге не сомневаюсь ни на секунду.
7: А еще есть предложение. Олежек, чувствую себя сегодня гостем эфира, звездой. Вот. Ага. И когда Эви будет с тобой общаться, заигрывай, флиртуй, улыбайся.
5: Почему ты только Олегу разрешаешь так со мной общаться?
7: А потому что остальные пусть идут лесом. Олегу с тобой еще и дальше потом работать. Итак, Олежек, первая песня, которой сегодня ты будешь нас баловать, это?
6: Это у нас коллектив WTF.
7: Дабо. Расшифровывать как-то это вообще надпись?
6: А вот, кстати, интересный вопрос. На него я не могу тебе ответить.
7: Не можешь, ну ладно.
6: Песня 2012 года, и она почему-то мне так засела в голове, что я, когда ее повторно услышал у себя как-то в плеере, я удивился, что я такое слушал, и я думал на этой подложке и начать.

0: Я прям прекрасно представляю, как Олег свой Sony Walkman включает, значит, вот эту вот композицию, идет радостно, его спрашивают на улице, а что слушаете?
1: А знаешь, ты попал прямо в точку. Знаешь почему? Потому что у меня реально был плеер Sony Walkman.
2: Ничего себе, ты мажор.
1: Вот этот, который просто как палец, флешка. И он реально был удобный, он помещался буквально в любой карман.
0: Ну слушай, дорогуша, а ты что удивляешься? У тебя тоже Sony Walkman есть. Твоего года выпуска на минуточку.
2: Я поэтому говорю, богачка.
0: Да, не будем забывать, что это проект «Что было раньше». Сегодня плейлист называется «90 часов идеальной музыки от Олега».
1: Не 90 часов.
2: Но мы послушаем два. У нас имеется в арсенале только два. Пост, кстати, уже сами знаете где. Тут, кстати, все пишут, что ты вообще молодец, ты лучше. Еще не начали, тебе уже заранее все признались в любви.
1: Авансом, понятно.
2: Поэтому, Олежек, коленочки свои дрожащие останавливай.
1: Не, на самом деле очень волнуюсь, как будто бы я впервые перед микрофоном.
2: Да, это очень странно. То есть, как орать всякую дичь по утрам, прикинь, это нам нормально.
1: Вот клянусь, как реально вот эти такое вот чувство.
2: Песни тупые, тупизной, вот это вот разносить, это нормально. А как принести достойный плейлист?
1: Да, да что вы его так восхваляете?
2: Вот это вот показать, что это серьезный человек.
0: Потому что один из исполнителей следующей композиции, он родом из Санкт-Петербурга, из очень такой уважаемой семьи, ну и вообще отличный парень. Олег, а дальше ты говори.
1: Так, это у нас «Чай вдвоем».
0: Именно.
2: Что?
1: Да, Стас Костюшкин и Денис Клявер.
2: Олег, при каких обстоятельствах?
1: При следующих обстоятельствах. У мамы была кассета, на которой была эта песня заглавная. Она была первой.
0: А потом рингтоном стала.
1: Нет, рингтоном стала другая песня, и она тоже будет у нас.
2: Надо сказать, что мама Ирина-то у нас в студии сидит и немножечко прикрывает лицо. Видимо, она не знала, что такие секреты будут озвучены.

0: И вот вроде плейлист Олега, а слезки у меня наворачиваются. Это проект «Что было раньше». А сегодня у нас крутые песни, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Может быть, даже и нашего Олега еще не было.
1: Стоп, меня вообще удивляет, что если закрыть глаза, можно подумать, что это плейлист человека, которому 73.
0: Ну, Олег, как сколько мне тебе примерно? Лет?
2: Мне 27.
1: А ему 27.
0: То есть наоборот, практически.
2: Песня 2002 года.
1: Тебе было сколько лет?
2: Мне было 3 годика.
1: А-а-а.
2: Я же 99-го.
1: Ужас какой. Господи, кошмар.

0: Заметили, какой у вас звукорежиссер сегодня талантливый?
1: Ты вообще просто, ты так чувствуешь. Просто. Ну, как будто ты для себя так не стараешься.
0: Ну, конечно, потому что я себе не сынок, а Олегу я так сказать могу. Вот, ну, если бы, конечно, да. Олеженька, дорогой, что у нас с техникой? Понятно. Ну все, разобрались, все уже сделали.
1: Да, что-то нашумели там.
0: Да, пошумели. Дальше шуметь-то будем или ты...
2: Конечно, следующий... будем. Окей. Следующим треком я хочу презентовать. Ну, возможно, мало, потому что кто слышал, что жуки...
0: Оказывается, не только батарейку поют.
2: Не только батарейку поют. Они поют еще и песню «Эскимос».
1: Что?
2: Да.
1: Что за... Это реально очень нишево. Ну, смотри, ты сказал, не суповой набор,
0: да.
1: Но у ЧБР еще есть принцип брать что-то неочевидное. Батарейка 100%. Была бы очень в лоб. Эскимос. Ну,
0: ребят, покидайте плюсы в наш мессенджер, если вы эту песню знаете.
1: И слышали когда-нибудь.

0: Ну подпевайте, раз знаете эту песню-то.
1: Микрофон-то включи.
2: Интербай — это чудес. Антентербай.
0: Не обманул и правду знает. Олег сегодня в ЧБР на новом радио. Обычно он здесь свои песни исполняет, но вот сегодня будет их крутить. Песни любимых артистов, которые были новыми, когда нового радио еще не было.
1: Поднялся, взлетел. А что-нибудь зарубежное у тебя есть?
2: Конечно.
1: Все, я спокойно тогда.
2: И это буквально следующая песня.
1: О, как я... Ну,
2: прям чувствую.
1: Саша Титов гордился бы нами. Клянусь, это не было согласовано, я просто почувствовала.
2: Следующая песня от исполнительницы. Кстати, я не знаю, как ее правильно прочитать.
1: А тебе можно прочитать? Все. Исковеркать, да, прочитай специально.
2: Да. Титиё.
0: Правильно прочитал.
1: Титиё.
2: Так, я сейчас пытаюсь найти ее здесь в списке, чтобы сказать год, которого она.
0: Да, это начало нулевых, а я тебе могу добавить еще фактуры. Помните песню «Seven Seconds Away»?
1: Конечно.
0: Да. Это ее сестра.
1: Uh-huh.
0: Да, а еще есть, ну, в общем, ладно, это шведское семейство, они все очень талантливые там.
1: Ой, Сишкин шарит за шведов.
0: Шведов люблю.

0: А я не умею.
1: Да тихо, тихо.
2: Как они чувствуют, да?
1: Мне очень нравится эта песня, мне очень нравится.
2: На новом радио.
1: Естественно, естественно. Ничего
2: естественно,
1: не
2: будем забывать. Олежек сегодня у нас здесь в гостях, можно сказать, но чувствует себя как дома. Олег.
0: Так.
2: Твой плейлист называется «90 часов уникальной музыки». Откуда у тебя почему? 90 часов набралось? Вот просто
1: это уже второе название. А я его вообще назвала «Ностальгия».
2: Ностальгия?
0: Ну, на самом деле, это оригинальное название. Потому что... Что вы?
1: Нет,
0: что вы ссоритесь?
1: Подожди, подожди. То есть ты хочешь сказать, что оригинальной музыке лучше название?
2: 90 часов уникальной музыки
1: ну,
2: от Олега.
1: Ну, а у меня 90 часов ностальгии от капитана Олежика.
2: Очевидности.
1: Все, залошил меня. Давай, что ты там говорил?
2: Давай, Олег, излучай сексуальность.
0: Ты спросил по поводу того, откуда у меня набралось столько часов. В какой-то момент мне пришла в голову идея, что как будто у меня не каталогизирована моя музыка, которую я когда-то слышал, когда-то слушал. Я зашел в приложение, тоже, кстати, шведское, под названием Spotify.
1: Спасибо. Это шведское приложение?
0: Да.
1: Ладно.
0: И
2: принадлежит Александру Барду из Army of Flowers. Ну да ладно.
0: И как-то у меня потихонечку, помаленечку, начал собираться плейлистик.
1: По копеечке, по зернышку, по семечку.
0: Начал собираться плейлистик. Просто той музыки, которая вот мне что-то напоминает о каких-то прошлых годах.
2: Ну вот, например, ты вспоминаешь, как ты на пляже Копакабана танцевал с огнями, да, для туристов, и, там радовался жизни, вот под эту песню.
0: Жалко, что этого пляжа у меня не было в жизни, но веселился я точно.
2: Но в Севрюкаево Пескалы было дело.

0: Я уже вижу сообщение, которое звучит: не могу выйти из машины, когда реклама. Друзья, у вас сейчас будет несколько минут для того, чтобы сделать все свои дела и вернуться сегодня в проекте, что было раньше, в гостях Олег.
1: Я подпеваю.
0: Ты вообще лучший.
2: Реклама. В автосалоне «Гусар» вы найдете автомобили с пробегом на любой вкус. Мы тщательно проверяем каждый автомобиль, и только у нас расширенная гарантия на авто. После покупки вы бесплатно меняете масло вашего автомобиля в любом гусарском сервисе. Автосалон «Гусар». Автомобили с гарантией. Киров, улица Производственная, 27, корпус 1, телефон 704040.
3: На отличник приходи, пятерки в школе получи.
4: Первый городской отличник. Традиционный праздник первого городского канала совместно с детской филармонией. 30 августа, 11:00, Александровский сад. Большой концерт, развлечения и подарки от партнеров. Главный приз – семейный двухдневный отдых в глэмпинге «Дзен на Вятке» с баней и конной прогулкой. Чтобы весь учебный год получать только отличные оценки. Первый городской отличник. 30 августа, 11:00, Александровский сад. Александровский сад. Партнеры проекта. Центр развития «Радость». Октябрьский проспект, 62. Мегаспорт. Гипермаркет спортивных товаров и инвентаря. Все бренды в одном месте.
5: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт. Это стиль жизни. Агрономическая 7. Район гринхауса.
6: С 15 по 31 августа ожидается 15. По ощущениям, точно 15. 15% скидка на подушки и одеяло в магазинах «Миротекс». Приходите за своей скидкой в ближайший «Миротекс».
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
7: Супер-хиты. Супер-новинки.
2: Новое радио.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем сегодня в проекте «Что было раньше» у нас в гостях. Олег!
3: Всем привет!
2: Вы знаете его голос прекрасно, потому что он орет обычно в утреннем шоу. Человек, который ради... Вот он настолько любит работу, что каждый раз, когда Олег произносит слово «отпуск», мне кажется, что это сон всей. Всей компании, потому что мне кажется, что ты только работаешь. Если ему скажут, на 1+1 нужно приехать, подключить трансляцию,
3: он утра встанет. Это не говорят.
2: Им просто говорят, а тебе даже не просят тебя об этом, ты сам это делаешь?
3: А это просто некому. Ну, нет, есть кому сделать, но как бы в любом случае, то, как хотят сделать 1+1,
2: ага.
3: Можешь, наверное, только понимаю ты. Только я.
2: Ну да, это правда. Поэтому человек в 4 утра может выйти из дома для того, чтобы здесь быть в 7. А я вот хотела спросить у Сишкина, а что за сообщение такое? Человек пишет, сейчас ЧБР послушаю и спать. И ты говоришь, да не дослушивай, ложись.
4: Слушай, ну у парня просто уже здоровье немножечко. Он давно не спал и все такое. Говорю, давай в субботу переслушаешь, все нормально будет. Тимоха,
2: ладно,
4: все
2: ладно,
4: хорошо,
2: хотела
4: порядок
2: подловить
4: вообще.
2: Тебя на чем-нибудь.
4: Не-не-не, я забочусь о наших слушателей, потому что они самые лучшие. И Олег лучший тоже.

0: Италия. Вот группа «Шафт» на новом радио, проект «Что было раньше». Я когда слушал сейчас, вспомнил еще группу «Беллини». «Самба де Жанейро».
1: Тоже хорошая. Все, достаточно.
0: Балаган, все, прервали. Продолжаем слушать плейлист Олега. А эта песня откуда взялась в плейлисте? Тоже вайб летний.
2: Слушай, мы вот сейчас
0: с мамой сидели... Ты как будто бы зимой не жил или осенью.
2: Мы сейчас с мамой сидели, вспоминали. Это, скорее всего, был телеканал MTV Russia,
0: ага.
2: Который уже на тот момент прекрасно себя вещал.
0: Почивал в базе, я бы сказал.
1: Как-то ловко.
0: Бозе.
2: И мне зашел этот трек. А сейчас, Эви, давай подпевать.
1: Я отказываюсь брать ответственность за все происходящее. Эту песню Олег показал мне, когда я еще работала на рэперской радиостанции. Он принес мне ее туда и пел.
0: И сказал, вот тебе рэперы.
1: Да, вот. Ну, это легендарный трек, на самом деле. Потому что я его услышала впервые и думаю, откуда, дитя мое, ты можешь знать это? Как?
0: Олег, а тебя с Долгопрудным, может, что-нибудь связывает?
2: Ничего.
0: Ну и ладно.

0: руками.
1: А, это под джам EMC уже, да, начался?
0: Да.
1: Окей. Олег.
0: Да.
1: Проект «Что было раньше» на новом радио. Помнишь слоган?
0: Конечно. Мы слушаем те треки, которые были новыми, когда нового еще не было.
2: Мой хороший, молодец.
1: Лучшие. Следующая песня с чем связана у тебя?
0: Следующая песня у меня связана с моим, и опять же, детством.
2: Ага.
0: Потому что, ну, тут буквально все песни, которые связаны с моим детством. Телеканал Bridge TV.
2: Это легендарный телеканал.
0: Baby Time.
2: О, боже!
0: Но только единственное, что
1: а я песенка... в детстве смотрел Рен-ТВ, и там ночью тоже показывали,
2: это ну, не, значит, слух, видео. Не говори, все... пожалуйста. Ладно,
0: так
2: не
0: вот,
2: надо.
0: Песенка чуть-чуть отремиксована.
1: Отремиксована.
2: У тебя есть ДВГ, потому что. Попробуй слушать неускоренные версии.
0: Илона Митрисей, а там дальше на французском. Un mode parfait.
2: Я эту песню очень любила в детстве. Там еще такой клип был.

0: Я вообще просто с ума схожу от того, какой бэби-тайм происходит прямо сейчас. Воспоминания из детства мне прямо в сердце попали.
1: Детская минутка на новом радио в проекте «Что было раньше», посвященная Олегу.
2: Да. Мне понравилось, что Эви за эфиром сказала, что у нас одно детство.
0: Да, правда. Потому что мне каждый раз кажется, что ты вообще юный, что тебе 5 лет максимум, ты просто в теле 73-летнего человека. А тут вот получается, так, что... Ну, типа, взрослый дед, маленький... Ну, отстань! А у нас с тобой не такая большая разница... И получается, да, очень много схожего в музыкальных вкусах. Тут есть сообщение, что никогда бы не подумал, что это плейлист Олега. Ну да, сложно сцеливать Олега с этой песней.
1: Не, ну Олег, открывай душу, молодец, красавчик. А следующая песня с чем связана?
2: А следующая песня, она буквально следующая же в плейлисте и стояла на том же телеканале. То есть же передача.
1: Мы сейчас весь плейлист повторим?
0: Бэби Тайма, ура, будет Crazy Frog?
2: Не.
0: В этом клипе... Один жирный, другой нет, бегают за комаром и орут, потому что, ну, буквально про комара песня.
3: Маски! What's going wrong? Almost

0: тот самый английский, который я понимаю без проблем.
1: Да, вот если бы так все говорили, мне кажется, у нас у всех был бы C2. Флюен,
0: да.
1: О, носители, короче. Значит, комментарии. Мне очень понравился коммент. Тебе 9 лет, 6 вечера, Bridge TV, Baby Time, и тебя ничего не заботит. Какое-то прекрасное время. Там из забот было примерно, что ты не хочешь ужинать котлетами и хочешь есть хлопья, и за это получил по лбу, что споришь. Ну, я завуалировала, какие были методы. Дальше. Тот самый классный кринж, который любишь и знаешь наизусть. Да, подходит.
2: Да, зовите меня чаще.
1: Да. Поэтому, да, здорово, что вам нравится. У нас в гостях сегодня Олег, человек, который... заправляет всеми нашими социальными сетями. Человек, который всегда в сети, даже когда он не должен там быть. Человек, которому ты можешь написать в отпуске, извиниться, он тебе ответит быстрее, чем в рабочее время.
2: Ну да, ведь в отпуске ты.
1: Извини.
0: Да, ребятушки, ставьте огонечки, потому что Олег там в такой одежде красивой у нас в мессенджере, что просто мама не горюй.
3: Что было раньше на новом радио. Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
5: троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: «Ашанимся» — это значит «с выгодой закупаемся». Фарш «Ашан. Красная птица» по-деревенски. 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с «Ашан».
11: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
12: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
13: Да что заработали?
14: Что?
13: А что?
14: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
14: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на Авито.ру. 12+.
15: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
16: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
17: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Новое радио.
5: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Практически час пролетел сегодня в проекте, что было раньше, у нас гость Олежек.
2: Опять 20 минут пролетело.
1: Видишь?
2: Это реально быстро.
1: Я вам хочу рассказать. Олег очень нервничает, что на самом деле, с одной стороны, нетипично, с другой стороны, типично для всех, кто приходит в ЧБР, потому что тебе нужно, ну, как будто бы душу свою обнажить, да. Потому что музыка — это все-таки про тебя многое рассказывает.
2: Да, что-то
1: рассказывает.
2: Вот прям личное.
1: Поэтому, когда ты приносишь «Мой милый ботаник», понятное дело, тебе хочется, чтобы никто не оскорбил этот трек, чтобы они прочувствовали.
0: А я обратил внимание, что Олежек много слушал радио, какие-то песни он оттуда вот прям подцепил. И много смотрел телевизор. Счастливое детство. Угу. Вот, ну, пока мама вышла, можно, да? Так вот, Олежа, а следующая песня с ассоциативный ряд, будьте добры.
2: На самом деле, я эту песню узнал очень, ну, поздно. Скажем так, поздно, да. То есть это было в 10-х годах. Эта песня от исполнителя. Ну, я его вообще от него фанатею.
0: Это?
2: Это у нас... Блин, у меня все из головы вылетело, кошмар.
0: Ты про Гришу или про, там, я не знаю, Илью?
2: Про Илью.
0: Лагутенко?
2: Да, да,
0: ну,
2: Лагутенко. Капец, у меня вылетело из головы
1: ничего
2: фамилия.
1: Ничего страшного.
2: Так вот, я прям, ну, не то чтобы прям очень фанатею, но люблю слушать Лагутенко. Мне прям нравится вот этот его голос.
1: О, тебе бы рубашку у Сишкина в этот момент.
2: Так вот, а здесь проект «Горностай». Как раз-таки, которым занимается Илья Лагутенко. Занимался, не знаю, как сейчас. Вместе с неким Гришей.
0: Ну, Гриша Ургант.
2: Гриша Ургант.
0: Да. А они выступали по телеку с этой песней?
2: Вот хороший вопрос. Да.
0: Ну, не да знаю. Ладно.
1: Это
0: представим клуб «Высокая Италия».
1: Это нишево.
0: Да.

0: в кресле. Ну, давай, вещай.
1: Ну, я не знаю, как тут можно объявить следующего артиста, следующую песню. Просто я процитирую слова эти классические.
0: Так, давай.
1: Можно приглушить чуть-чуть?
0: Конечно, конечно, маэстро, все для вас.
1: Do you believe, да-та-да-та, ну там как-то так.
0: Do you believe, как говорится, in love after love?
1: Вот, да.
0: Оно.
2: И как этот назывался элемент в саунд-дизайне?
0: Который все рэперы подрезали.
2: Да.
1: Adlib?
2: Нет.
0: Нет, автотюн.
1: А-а-а.
0: Он, она, это? Она стала...
2: Она пионер
0: автором автотюна. И потом, только потом уже Оджи, Будда, Токсис и так далее.
1: Именно после нее.
0: После, да, сначала была Шер.
2: Они не родились, когда она это сделала.

0: просто мед, медиатина. Олег, наш уважаемый коллега,
1: я не могу не сказать, раньше. Не могу не сказать, что мама настояла поставить эту песню.
2: О, спасибо!
0: Я когда-то из-за этой песни купил диск.
2: Настолько.
0: Да, музыкальный сборник, Viva там какой-то номер чего-то там, и, соответственно, только ее и слушал. Олежек, а ты же знаешь, как зовут Шер?
1: Ну-ка, посвяти меня.
0: Шерлин Саркисян.
2: О, да Аленка.
0: Да?
3: Что было раньше на новом радио?
4: Нужны детские очки? В «Оптиках Ясно» более 3000 классных оправ для детей и подростков, а также расширенная гарантия на очки. А еще скидка 20% школьникам и студентам. Сеть «Оптик Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Партнер проекта – сеть медицинских салонов «Оптики Ясно». Сегодня 28 августа, в Кирове пасмурно, вечером до плюс 9.
3: Реклама.
4: Нужны детские очки? В «Оптиках Ясно» более 3000 классных оправ для детей и подростков, а также расширенная

0: Гарантия на очки. А еще скидка 20% школьникам и студентам. Сеть «Оптик» ясно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Что было раньше?
1: Мы продолжаем.
2: Мы продолжаем быть шокированы немножко плейлистом Олега в проекте «Что было раньше» на
1: новом радио. Мне же захотело спину выпрямить внезапно.
3: Да, ну, потому все что... знают песню президента Амазонка «А мы ему по морде чайником», детскую плясовую. Ну, мне кажется, все знают.
2: А так, знаешь, у Олега 30% музыки вот прям из детства зацепились, так прям крепко-прикрепко.
3: Да, да.
1: Это то, на чем его личность, видимо, строится.
3: Конечно. А вот клубничку, наверное, чуть меньше слушали.
1: Ты любишь земляничку.
3: Да.

0: Спасибо большое руководству Нового Радио за допуск вот этого бардака.
1: Да, и что не вбежали и не прекратили вещание.
0: Да, спасибо большое.
2: Возможно, нас уже отключили, просто мы этого не знаем. Поэтому давайте просто делать, а там как пойдет.
1: Так вот, следующая песня связана, знаешь, с чем? Неделю назад, в прошлом ЧБР, мы вспоминали, какой трек используется для тектоника.
2: Ага, было-было. One так, Desire.
1: Не и... только One Desire.
2: Now You're Gone.
1: И ты... не только Now You're Gone.
2: Ну что ты принес?
0: Обратите внимание на произношение.
1: Trebles.
2: Ничего. Trebles?
1: Trebles. Отличное произношение.
2: Жесть.
1: Откуда достал?
0: Из чертогов разума.
1: Все верно.

0: Олег лучший! Ура, еще и в том самом миксе! Я думал, Олег молодой, ему, как и нам, 57! Красавчики! Олежек, спасибо, ты расчехляешь воспоминания очень многих
1: все,
0: сегодня, красавчик. Нет, нет, нет, у тебя еще целый час впереди.
2: Зацените, как я тиктоник танцую. Я вообще считаю, что я такая тиктоникша.
1: А я, кстати, так и не научился.
0: Олег, да еще все впереди, он опять моден.

0: Новое радио.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
5: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
6: Бау! Мы продолжаем. Час уже пролетел вот так. Ну, по твоим ощущениям, насколько быстро?
7: Очень быстро, незаметно.
6: Ну, я об этом тебе и говорю. Молниеносно, я бы сказала.
8: У нас Дорогуша выложила ролик, пытается к твоей славе подмазаться. Там уже огонечков почти столько же.
6: Это я не я выложила.
7: Все правильно.
6: Он сам
7: все.
6: Выложил. Олег выложил.
8: Олег.
6: Ты просто завидуешь, что ты тиктоник танцевать не умеешь, тебя как не выложили.
8: Как ты не умеешь? Я могу выход из-за печки. Я могу такого ГПК сейчас тут выдать.
6: Это другое.
8: Да,
6: под ГПК еще трек нужен, знаете ли.
8: На четвереньчиках. И мы продолжаем слушать любимые песни Олега, которые сформировали его таким шикарным, каким он является.
6: Все верно. Все верно, да. Сказал.
7: Так
6: я
7: вот.
6: Очень жду трек, который сейчас будет.
7: Да, следующий трек у меня связан немножко с очень интересной такой историей. Опять возвращаемся к той же самой кассете, которая была у мамы. В ней, помимо трека «Сынок», была еще группа Brainstorm. Но, правда, с песней «Альянс».
8: Вот. Ну, ее никто не знает.
7: Не знаете?
8: Конечно, нет.
7: Как же? Ой, «Альянс», «На заре».
8: Песня «На заре». Это группа «Альянс».
7: Да, группа
8: «Альянс».
6: Группа «Альянс». Потому что Brainstorm перепевали.
8: Они вместе с Гришковцом.
7: Все верно.
8: Было дело.
7: Так вот, меня тогда поразила эта песня. «Альянс» я теперь не воспринимаю из-за того, что я в детстве услышал...
6: Тише.
8: Но тебе кажется, что оригинал — это уже вот не то, да? Оригинал спел Гришковец на Brainstorm.
7: Так вот, но решил я принести на сегодняшнюю передачу песню «Maybe».
6: Очень хорошая песня, отличный выбор. А главное, как она прекрасно подходит под вечер. Если вы сейчас едете в машине после работы...
8: «My animals leaving your zoo».
6: Ага, все так.
8: Очень глубоко.

0: земляк Гришковца, тобой упомянутого, по Калининграду едет, говорит, слушай, ЧБР сделал погромче, даже ушел с линии.
1: Ничего себе.
2: Что это значит, что ушел с линии?
0: Ну, такси, сотрудник. Так вот, мы, если не видим сообщения, что не могу выйти из машины...
2: А было в прошлом часе.
0: В прошлом часе?
2: Да.
0: Не, ну в прошлом часе не считается.
2: Да, уже новый начался.
0: Да, а вот мы видим, что человек с линии ушел, это говорит это даже еще о большем.
1: Меня конечно. Это очень поражает,
0: лес
1: потому
0: на тебя.
1: Что...
0: Да, да. Сколько комментариев
1: я
0: добрых.
1: Я очень волновался, на самом деле.
2: А вот. Ты пока волнуйся дальше.
1: А я, вот я все еще накручиваю провод от наушников на палец.
2: Я смотри, чем занимаюсь.
1: А, ты разрисовываешь бутылку.
0: Вот раньше вечером за ужином думаешь, что же посмотреть, и еда в горло не лезет, пока на Ютубе видос не подберешь. А сейчас опачки, а тут же ЧБРчик, и вообще все заходит.
2: Ребят, ну самое время, Саша Титов гордился бы мной за то, что я сейчас скажу. Раз вы, ну, не можете наслушаться, я вам напомню, что вы сможете это еще и переслушать в субботу, повтор с 6 до 8.
1: Ну. А также и в подкастах появится.
2: Конечно.
0: Олежек.
1: Я у тебя работу отнял.
0: Подожди, подожди. Нет, не отнял еще. Забирай, пожалуйста. У меня вопрос другой. Ты свою работу нашел через хип-хоп. Ты
1: ну, да.
0: Фанат Райтрауна. Еще ни одного хип-хоп трека не было.
1: А вот
0: объясни,
1: как раз-таки следующий. Мне кажется, даже Эви немножечко переполохнется, услышав следующую композицию.
2: Я надену она очки.
1: Рэперская.
0: Замечательный глагол.
1: Переполохнется?
0: Переполохнется.
2: Я готова
0: переполохнуться.
1: Midway. Get down.
2: Откуда ты? А, ну ты от Райтрауна ее знаешь.
1: Нет.
0: Это 2007 год, да?
1: Дядя мой, Леша, в Тамбове, который живет.
0: Он ему эту песню написал.
1: Он мне как раз-таки ее закинул на тот плеер Sony Walkman.
0: А это... чей минус, Олег?
1: А вот не знаю.
0: Ну уж явно не из Красногорска чувак сделал такой.

0: Олег Прекрасный возвращается 2007 в проекте «Что было раньше» на новом радио. Ну, давайте немножечко фактуры накинем. Вадим зовут исполнителя. Он уже давно с музыкой не связан. У него тут шиномонтажка. И вот здесь вот на мосту его люди шарики продают надувные.
1: Серьезно?
0: Да.
2: На мосту.
0: А Олег еще не знает, да, что я любую фигню несу, и вот да, это да, все да. выглядит
2: В общем, рассказываю. Усишкин выглядит так, что он любую дичь тебе будет рассказывать, но из-за того, что у него очень серьезное лицо, вот он все может врать, никто в это не поверит. Не поверит, что он врет. Потому что вот он тебе может сказать...
1: То есть он сейчас наврал?
2: Да. Он может сказать, я вчера вышел из тюрьмы. 10 лет.
1: Не, ну в это я не поверю.
2: Да, если он тебе скажет, что в 81-м году он сидел полгода. По дурости.
1: В это я могу поверить. Ну,
2: конечно, но потому что...
1: у него не такой возраст.
2: Какой не такой?
1: Какой он достаточно такой? Молодой человек.
0: Все правильно, потому что Олег, он все фиксирует. Знаешь, как у него в записной книжке записаны люди?
2: Как? Имя, фамилия?
0: С именем, фамилией, должностью, а иногда еще он добавляет информации, вот какой-то там внутренней, которая только ему важна.
1: Да.
2: Например, как я у тебя записана?
1: Ну, я что, буду называть твою фамилию настоящую?
2: А ты настолько?
1: Да.
2: Зачем тебе моя настоящая фамилия?
1: Никаких нелегальных способов. Я у тебя на пропуске это прочел.
2: Давай переименовывай в мою...
0: Через GetContact.
2: В мою любимую Малинкину. Малинкина моя настоящая фамилия. Олег придумал все. У-ту-та-ту-ту-ту-ту не моя фамилия.
0: А вот владимирская фамилия, Олеж. Придется на Малинкину. Откуда певица в твоем плейлисте?
1: Нравится.
0: А ты Борат родной, Сагдеев. Олег, скажи еще раз, нравится.
1: Нравится.

0: А вот сейчас немножечко фактуры накину. Это Светлана Владимирская на Новом радио. Никакого вранья. Вот прям искренне смотри мне в глаза, Олег.
1: Смотрю.
0: Да. А в середине 90-х Светлана Владимирская была, ну, супер успешной и так далее. И ее продюсер по имени Марк Большой, он жил супер такой светской жизнью. Ну, джакузи, все вот эти вот
1: золотого
0: цвета краны. Да-да-да, как ты живешь вот, ну, на люксе. Так вот, и они все это дело променяли, чтобы уехать в Краснодарский край, выращивать пшеницу, рожь, танцевать вокруг костров в платках из палиха и, в принципе, жить вот такой вот жизнью, ну, далекой от столичной суеты.
2: Ну, потому что если есть на свете рай, то это Краснодарский край.
0: Ну, да, вот они сделали свой выбор.
1: Краснодарский парк.
2: Ой, молодец!
1: Проинтегрировал.
2: Ну, вам... Слушай,
0: а про радиохаб забыл рассказать.
1: Точно, радиохаб.
0: Друзья, в радиохабе можно услышать все, что вот здесь говорит
2: пусть,
0: сейчас
2: пусть
0: Олег.
2: Пусть сам.
0: А давай сам, да.
1: А я хотел уже дальше подводить к следующей песне.
2: Про радиохаб не можешь говорить? Да, не пытаешься, ну...
1: А он живет хорошо.
2: Ладно,
1: ну, ладно, скачивайте радиохаб.
2: Да, все уже, плевать уже, давай, рассказывай дальше.
1: Так вот, сколько песен, Максим, вы знаете?
2: Достаточно много.
1: Прям очень много.
2: Ну, штук 10 я соберу.
1: А вот, например, следующую ты знаешь?
2: А я не знаю, какая будет следующая песня.
0: Я сам себе и небо, и луна. Или это не Максим?
1: Это не Максим, но название такое же. Максим, дорога.
0: А почему она играет в нашем эфире сегодня?
1: Потому что это плейлист моей ностальгии. Нравится?

0: он прожил, как всегда. Как
1: Олег
0: чувствует?
1: Вообще душу
2: это мой плейлист,
1: издевает.
2: Конечно, я проживаю его.
0: У тебя плейлист, знаешь, что-то между 13-летней девочкой и 73-летним дедом.
1: А я думал, 7-летним мальчиком.
0: Нет, все-таки, нет. Ну, есть, ну, вот какая-то возрастная...
2: Ну, есть нотки, хорошо, соглашусь.
0: Возрастная седина
1: а
0: чувствуется.
1: А что-то, смотрю, 73 цифры тебе западает. Ты все-таки к этому деду сходил, у которого вода горячая есть,
0: ты
1: да, в вашем доме?
0: Ты вот...
3: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамомарацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от «Керамомарацци». Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
4: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
5: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
4: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
6: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
7: Слышишь этот манящий звон? Фишка суши раздает миллион. Хочешь к вкусным суши еще и денег? Оформляй заказ на сайте или в приложении «Фишка суши», обменивай фишки на билеты и получай до 300 тысяч рублей. Больше билетов – больше шанс выиграть. Подробности, сроки проведения и даты розыгрыша ищи на миллион.фишкасуши.ру. Возрастное ограничение 18+.
8: ИП Дружинина Алена Игоревна, УГРН 324-110-00-017-941.
9: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Так, значит, слушатели Капитолия и приложение Радио Хаб были накормлены просто музыкальным шедевром. Я не могу избавиться от ощущения, что где-то этот трек в каком-то фильме был.
3: Ну, он был и в фильмах, и в рекламе воды.
4: Вот в рекламе
3: для тебя
4: воды
3: это целый фильм.
2: А для меня это целый фильм, да, согласна, поддерживаю. Шедевр кинематографа, так сказать. Окей, идем дальше. У нас сегодня в гостях Олежек, и мы слушаем его плейлист.
3: Олег, а ты сегодня с которого часа на работе?
4: С 10.
2: Жесть.
3: То есть всего 10 часов. Нормально, еще пока бодрый-бодрый.
4: А, нет, если быть точным, где-то с...
3: 11.
4: Без 20-10.
3: Ой, какой я педант, господи. Олежек, милый, следующая песня — это Тима Маас.
4: Да.
3: А знаешь, кто у него поет-то в этом треке?
4: Ну, что-то боюсь предположить.
3: Боишься? А почему ты боишься?
4: Не бойся. А вдруг я сейчас не то скажу?
3: Нет, это не иноагент, это Брайан Молка, группа Плацебо. Да.
2: Я помню, клип очень мрачный.
3: Очень мрачный.
4: Я просто боялся, что если я сейчас скажу, и... Ну...
2: Ты делаешь все правильно. Ты все делаешь правильно.
4: А, лучше... я удар себя.
3: Не ссы, Олег.
2: Лучше не сказать и такой, а, ну да, я забыл, и все.
3: Я это имел в виду. Эту песню ты просто любишь, нравится, или же...

0: о чем поют-то мужчины?
1: Ну, про первый день какой-то.
0: Ага.
1: Он, видимо, на работу вышел.
2: Лучше не читай перевод. Меня больше удивляет, что наш редактор Наташа, главный редактор Наталья Силина, в 7:30 вечера зашла и сказала: Олег, ты раскрылся с другой стороны. Теперь ты будешь работать не 24 часа, а 27.
1: А мне интересно, с какой стороны она меня видела до?
2: 27, 28.
0: Но обычно все видят только твой затылок. Олег, наш прекрасный коллега, вездесущий сегодня в проекте «Что было раньше», отвечает за плейлист.
1: Да, и про эту песню я тоже сейчас расскажу, что слушатели 1+1 знают, что эта песня мне нравится как никогда. Это демо 2000 лет.
2: Ну, пой.
1: Ну, нет. Я думаю
0: о том. Ну, хочешь ведь.

0: Я поражен от этих комментариев.
1: Ну-ка.
0: Джейкоб написал сейчас уже. First Day.
1: Ага.
0: Я думал, шикарнейший плейлист нельзя сделать лучше, но у вас получилось. А до этого он написал, что после Get Down могу верно заявить, что это лучший плейлист ЧБР из треков, который хорошо знаем и любим, но, к сожалению, давно не слушали.
2: А, Джейкоб должен быть в курсе, что Олег уже распечатал эти сообщения.
1: Конечно.
2: И к себе на рабочий стол
0: Причем
2: повесил.
0: Причем в количестве 2 штук.
1: Да. Да ладно, распечатал. Он уже заказал фотообои, чтобы просыпаться, и первое, что он видит, эти сообщения от Джейкоба на стене и на потолке.
0: На самом деле, Джейкоб, спасибо, очень хорошо поддерживаешь.
2: Ты его просил, что ли, перед эфиром?
0: Нет, я правда не знаю, кто это.
1: Спасибо, пятихатку отработал.
0: Да, да, да.
1: Переведу после эфира. Да нет, нет, Олег молодец.
2: Продолжаем проект, что было раньше на новом радио. Олежек лучший сегодня отвечает за наш плейлист. Еще есть время, кстати, Олег. Еще есть несколько треков у нас в перспективе. И вот следующий трек тоже должен как-то, вот не знаю, осветить сейчас автомобили своей радостью и твоей подводкой.
0: Я даже не знаю, как его на самом деле можно подвести, но есть немножечко...
1: Просто... А, ну, тут есть слово «негра».
0: Глянь-ка, Миша, негра!
1: Есть слово «негра», ты шел к нам, увидел меня и такой...
0: На самом деле это про черную рубашку.
1: А рубашка в курсе, что про нее трек написали?
2: Не, у Ворона тоже есть. Вообще про черных можно плейлист собрать, прям мощный такой.
1: Ребят.
2: И это вообще
1: никакого
2: отношения.
1: Только скажите.

0: подпевать не будет уже, да? Ну ладно.
1: Сложнее, тут нужно делать вид, что знаешь язык.
2: Это же испанский получается.
0: Именно так. Мы продолжаем, что было раньше на новом радио. После короткой паузы у нас продолжение плейлиста от прекрасного Олега.
1: Красиво финально.

0: раньше на новом радио.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
2: Калинин, Райтраум, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек?
1: Новая музыкальная игра нового радио.
2: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.
3: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
13: «Пятерочка» доставляет.
14: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
15: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
17: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
18: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
19: Да что вы заработали?
20: Что?
19: А что?
20: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
20: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
21: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
22: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Новое. Новое радио.
0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
23: Вау, друзья, мы на финишной прямой практически, но еще не прощаемся, потому что мы успеем послушать парочку, даже чуть больше.
24: Олежек, а вот напой вот эту вот свою, только что про небо ты. Ну, давай.
25: Ну, вот я думал принести группу души так с треком «Взгляни на небо».
24: А я Олеже говорю, так это же Галибри и Мавик.
23: А мы тебе и не верим.
24: А это вот они.
23: А ты докажи.
24: А я тебе клянусь. Я тебе зуб даю. О-о-о. Я тебе базарю. Вот так вот.
23: Усами поклянись.
1: Да. Слушай, ну я как будто бы уже верю.
23: Ну да, ну и ты ему в принципе всегда веришь. Ему все верят. Даже если он врет.
24: Самое главное, жена верит. Ребятушки, продолжаем слушать супер-хиты и супер-новинки. Точнее, нет, без супер-новинок в этом часе. Олежек, продолжай свой плейлист. Рви душу.
1: А, итак, Бенни Бенасси известен нам не только Satisfaction'ом, но еще и группой Benassi Brass с треком Every Single Day.
23: Спасибо, что ты принес этот трек. Спасибо, что не Satisfaction.

0: Я заглянул в комментарии в наши мессенджеры Нового Радио, и тут, Олежек, все тебе респектуют, а некоторые девушки, и в их числе Выхухоль, такое красивое имя, да, поют во все горло в пробках. Олег умница и молодец. Вот, я не знаю, как эту песню подпевали, но следующую, я думаю, будет немножечко посложнее подпеть, потому что это не совсем очевидный
1: исполнитель. Это из электроники. Ага. Я обожаю Муджуса.
2: Это
1: буквально
2: очень
1: все
2: нишевый артист.
1: Переслыш...

0: 2011 год, альбом Downgrade у Муджуса. Легендарный.
1: Легендарный, это
2: правда.
1: Мне
2: кажется, на новом радио впервые Муджус сейчас звучал соло.
1: Ну, кстати,
2: с этим треком точно, да.
1: Очень жаль, я бы хотела, чтобы его было больше. Но это очень низшего. Спасибо, Олег, что принес. Я обожаю, когда в ЧБР и, в принципе, в плейлисте появляется что-то настолько нетипичное, что вот кого-то это заставит зайти на карточку артиста и ознакомиться с другими треками.
2: Ну, и скачать Радиохаб.
1: Естественно. Элина Коффман, потому что пишет, слышу в ней сэмпл, но никак не могу вспомнить, откуда он. Я думаю, что ты слышишь в нем просто другой трек Муджуса, потому что между собой они
2: или
1: очень
2: Кернкрафт
1: похожи.
2: 400.
1: Да, ну да, схожесть. Кстати. Поэтому вот. Так.
0: Ну что ж, там время уже прощаться.
2: А говори спасибо,
0: как?
2: Да, да, да.
0: Спасибо большое, что послушали мое какое-то вот откровение перед вами. Я очень, на самом деле, растроган, что люди реально заценили. Надеюсь, я кому-то помог найти какие-то старые песни забытые или же пополнить какие-то свои плейлисты. А так, вот так звучит мое и детство, отрочество, и юность.
1: Спасибо тебе, что ты у нас такой замечательный и добрый. И правда, все в восторге от твоего плейлиста, и это очень здорово. Это очень классно, потому что, получается, мы все не ошиблись в том, что Олежек легенда. Он еще и музыкальная легенда тоже. Мне
2: спасибо.
1: Жаль, что ты ради этого весь день сегодня торчал на работе, но, будем честны, он бы и без ЧБР отсюда ушел в ночи. Поэтому хотя бы делом был занят.
0: Все верно, да, на самом деле.
2: Но за эти два часа тебе денег не заплатят, если что.
0: Да, понятно.
2: А Эви заплатят.
1: Извини.
0: Извини.
2: Ну, давай, прощайся. Прощайся вот своим откровением финальным.
0: Да, я уже откровенничал.
2: Ну, ладно, а вот эта песня, она у тебя ассоциируется с чаем.
0: А это прямо из глубины сердца. Вот просто больше нет слов. Из глубины сердца.
3: С кем хотел Спасибо. Быть вместе. Я стал как купанный. У меня не было слов. Еле выговорил. Не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались. А я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться. Честный вопрос. Первый поцелуй. На губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпай.

0: начинали, мечтая наш путь к успеху. Наш день был долгий и наполнен смехом. Жили без времени, не думая о годах и минутах. Радовались, как дети, когда находили деньги в зимних куртках. Нам не нужна была слава и золотые карточки. Мы просто любили и светились, как лампочки. Ты как с другой планеты, ни на кого не похожа. Я говорю о тебе, а у меня мурашки по коже.
1: Что было раньше на новом радио. Реклама.
2: Мама, расскажи сказку.
3: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
2: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
3: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дорога к ухоженному саду начинается здесь. В сети магазинов «Стройбат». Более 120 видов техники для ухода за газоном. Триммеры, газонокосилки, аэраторы, садовые трактора, кусторезы от проверенных брендов. Элитек, Макита, Део, Гринворкс, Винартек, Геос и Чемпион. Электрические, бензиновые и аккумуляторные модели. Огромный ассортимент. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат». Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чебецке на Мира 57. «Стройбат».
5: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
6: Трофеем.

что куклы не чувствуют боли, говорят, у них нет души. Куклу можно обидеть, все раны зашить, и она все простит. В глазах ее бездна, стекло, ни эмоций, ни чувств, пусто. Только почему по ночам куклы

0: новое радио.
1: Вечер пятницы в самом разгаре, а значит, время дарить тебе деньги. Игра «Зацепи новинку» продолжается. Если что, как и эфир. Дмитрий Лапиков у микрофона. Тебе классного настроения и делай громче.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: я говорил, а я предупреждал. Вот знаете, кстати, сталкинг — это вещь не очень хорошая, мягко говоря. Вообще плохая. Но если речь идет о деньгах, да еще и от нового радио, тут надо быть внимательным, нужно следить, надо выслеживать, я бы даже так сказал. И вот Василий из Ростова-на-Дону-то у нас все сделал правильно. Вась, привет тебе.
1: Добрый вечер, новое радио. Рад вас слышать.
0: Взаимно. Скажи, пожалуйста, это твоя первая попытка была? Или ты, ну сколько, мы почти 2 недели играем. До этого звонил, не звонил?
1: Я слушаю вас постоянно и думаю, ну да что звонить, все равно не попаду. А тут что-то сидел, слушал. Ну, чуть-чуть подготовился, набрал ваш номер и как только услышал мелодию, нажал раз и с первого раза попал.
0: Слушай, ну вот видишь, как бывает. Это такой тебе пятничная сказка, пятничный подарок. 2000 рублей на мобильный телефон тебе улетают. Вась, скажи, пожалуйста, какие у тебя планы на вечер пятницы, на субботу, воскресенье, все-таки выходные?
1: Так, у меня через час поезд, я еду в Анапу к брату.
0: Ага.
1: И в 5 утра я уже буду в Анапе.
0: Ой, слушай, по вот этому слышно, что ты уже прям... А там погода хорошая, я надеюсь?
1: Там, да. Сегодня было 27, правда, завтра обещают ветер, но 29-30 тепла.
0: Не то, что в Москве. Вась, ну что, я тогда тебе желаю хороших выходных или хорошего даже отпуска, если ты надолго туда едешь, и поздравляю с победой.
1: Ну, к сожалению, в понедельник на работу.
0: Ну ничего, знаешь, на пару дней в Анапу я бы тоже сейчас съездил.
1: Поехали.
0: А вот не могу, завтра будет вместо меня Дань Михайлов будет, а послезавтра я снова в эфире. Вась, тебе отличных выходных, с тобой свяжутся обязательно, расскажут где, как и что. Так что не волнуйся, твои 2000 не потеряются. Мы, знаешь, не разбрасываемся просто обещаниями, кэш будет. Друзья мои хорошие, вы также можете стать победителями. Игра «Зацепи новинку» не заканчивается. До конца этой недели мы точно будем в нее играть, поэтому просто будьте внимательны, чекайте наши соцсети, слушайте эфир. Вон Вась пришел после работы, включил, фоном играла, что-то там кто-то бубнил, бу-бу-бу, а потом самое главное, хоп, Баста и моя Мишель, и все. Ну, так что, молодец, молодец. Поздравляем, поздравляем. Удачи в следующих розыгрышах. Продолжаем слушать суперхиты и суперновинки. Зацепи, ёж.
2: Зацепи новинку. На новом радио.

Идеально, не идеально, непонятно. Егор Крид пока разбирается. Я знаю идеальное приложение для того, чтобы слушать суперхиты и суперновинки. Радио Хаб. Скачивай себе на свой телефон в магазине. Заходи и вот можешь переслушать шоу, можешь просто слушать эфир. Давай, не тяни.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу, это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: В автосалоне «Гусар» вы найдете автомобили с пробегом на любой вкус. Мы тщательно проверяем каждый автомобиль, и только у нас расширенная гарантия на авто. После покупки вы бесплатно меняете масло вашего автомобиля в любом гусарском сервисе. Автосалон «Гусар». Автомобили с гарантией. Киров, улица Производственная, 27, корпус 1, телефон 704040.
4: И дома, и на даче, и в саду, и в гараже. Болгарки от Лепса. Всем по душе. От простых бытовых до мощных профессиональных. Болгарки от Лепса. Заводское качество и официальная гарантия. В фирменном магазине Лепса. На Октябрьском, 24, под часами.
5: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт, 25/2.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио «Сбербизнес» представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Алена организует свадьбы под ключ. Конкуренция в этой нише бешеная, и клиенты приходят часто по сарафанному радио. Наша героиня внедрила правило трех касаний. Первое. Через неделю после свадьбы она присылает паре красивый альбом с фотографиями. Второе. Через месяц поздравляет с медовым месяцем и дарит сертификат на романтический ужин от партнерского ресторана. Третье. Перед годовщиной Алена пишет личное письмо, благодарит за доверие и просит порекомендовать ее друзьям. Количество заказов растет, ведь все работает через эмоции и внимание. Не ждите, пока вас порекомендуют. Стройте систему касаний с клиентом после сделки. Кстати, Алена подключена к программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон.
2: К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Один плюс один.

0: на новом радио.
1: Какой ужас.
0: Смиритесь. Реклама. Реклама.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru, ПАО «Сбербанк».
0: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
4: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
5: Он не изменил.
4: Горько.
5: В нашей семье давно нет любви.
4: Горько.
6: Все разрушилось. Все.
4: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
7: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
4: Горько! Скажи горько! Счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
0: Новое радио.

0: Ну, в Москве, конечно, лето в конце получилось смазанным, хочется бабьего лета уже. В общем, финальный уикенд лета начинается завтра. Тебе классно провести время. Меня зовут Дмитрий Лапиков. Услышимся в воскресенье. Я желаю тебе отличного настроения и прекрасного вечера, пятницы, ну или ночи. Все, пока.
1: Нужны детские очки? В оптиках Ясно более 3000 классных оправ для детей и подростков, а также расширенная гарантия на очки. А еще скидка 20% школьникам и студентам. Сеть оптик Ясно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Партнер проекта – сеть медицинских салонов «Оптики Ясно». Завтра, 29 августа, в Кирове пасмурно, днем в городе до плюс 15. Реклама.
3: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
4: Хорошо бы садик был рядом с домом.
3: А еще лучше, детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
4: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
3: Ой, а еще свой пруд с набережной.
4: Что? Похоже, мы переезжаем в «Иноград».
3: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
5: ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: Новое радио и Velvet Music представляют.
4: Припати. By DJ M. Hustler.

0: вечера на новом радио.
1: С 31 августа. Ты со мной?
0: Реклама. Теннис, настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса. Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

готовимся к взлету. Просим вас привести спинки кресел и столики в вертикальное положение. Опустить подлокотники. Открыть шторки на иллюминаторах. Застегнуть и затянуть ремни безопасности. Желаем вам приятного полета. Благодарим за внимание.

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
7: Сейчас главное верить и ждать.
3: 7 сентября скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Новое радио. Припати. By DJ M. Hustler.

0: Припати by DJ M Hustler на новом радио.
1: Реклама.
2: Мама, расскажи сказку.
3: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
2: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
3: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пока цена на вашей стороне, действуйте! Максимальное снижение цен на снегоуборочную технику «Элитек» в сети магазинов «Стройбат». Скидки до 30%. Отличная возможность купить именно ту модель, о которой давно думали, и не переплачивать в сезон. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат». Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО.

0: Октябрьский каменный завод. Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
1: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
2: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
3: С 15 по 31 августа ожидается 15. По ощущениям. Точно 15. 15% скидка на подушки и одеяло в магазинах «Миротекс». Приходите за своей скидкой в ближайший «Миротекс».
4: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
5: Новое

0: Ру.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

0: радио. До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 6 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамомарацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от «Керамомарацци». Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ИББТУ ФМП 434-569-339-359.
1: Слышишь этот манящий звон? Фишка суши раздает миллион! Хочешь к вкусным суши еще и денег? Оформляй заказ на сайте или в приложении «Фишка суши», обменивай фишки на билеты и получай до 300 тысяч рублей. Больше билетов – больше шанс выиграть. Подробности, сроки проведения и даты розыгрыша ищи на million.fishkasushi.ru. Возрастное ограничение 18+.
2: ИП Дружинина Алена Игоревна, УГРН 324-110-00-017-941.
3: Рекламная служба нового радио «Киров» 730-90-0.

одна песня может остаться в плейлисте у друзей. А может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездные жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса — ВК-видео.

0: Нужны детские очки? В оптиках Ясно более 3000 классных оправ для детей и подростков, а также расширенная гарантия на очки. А еще скидка 20% школьникам и студентам. Сеть оптик Ясно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Партнер проекта – сеть медицинских салонов «Оптики Ясно». Завтра, 29 августа, в Кирове пасмурно, днем в городе до плюс 15. Реклама.
2: Мама, расскажи сказку.
3: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
2: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
3: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Нужны детские очки? В оптиках Ясно более 3000 классных оправ для детей и подростков, а также расширенная гарантия на очки. А еще скидка 20% школьникам и студентам. Сеть оптик Ясно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Рекламная служба нового радио Киров. 730 90 и 0.

0: Новое радио.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
4: Реклама 18+. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
5: Я

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы и пытаются вычислить друг друга. Споры, подозрения, музыкальные провокации и очень сомнительные алиби.

0: нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб Нового Радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем.
1: Реклама. Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер Парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер Парк».
2: КСМ. Когда сбывается мечта?
3: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: По полям, по холмам, мы клиентов везем к вам.
5: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
4: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
6: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
7: На отличник приходи, пятерки в школе получи.
8: Первый городской отличник. Традиционный праздник первого городского канала совместно с детской филармонией. 30 августа, 11:00, Александровский сад. Большой концерт, развлечения и подарки от партнеров.
9: Главный приз – семейный двухдневный отдых в глэмпинге «Дзен» на Вятке с баней и конной прогулкой. Чтобы весь учебный год получать только отличные оценки. Первый городской отличник. 30 августа, 11:00. Александровский сад. Партнеры проекта. Центр развития «Радость». Октябрьский проспект, 62. Мегаспорт. Гипермаркет спортивных товаров и инвентаря. Все бренды в одном месте.
10: Котлетки пожарил, пельмешки сварил.
11: Хорошо мясорубку от «Лепси» купил. С мясорубкой от завода «Лепси» готовить одно сплошное удовольствие. Удобные, долговечные, надежные, эргономичные мясорубки в фирменном магазине «Лепси» на Октябрьском проспекте, 24, под часами.
12: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт, 25/2.
13: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
0: Рекламная служба Нового радио «Киров». 730-90-0.
14: Слушай, новое.
15: Эй,

Этот воздух, как воды густой, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой, это...

0: «Что было раньше». По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов в вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
1: Новое радио.
0: Новое радио. Новое.

0: Реклама. Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
1: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
2: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
1: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
3: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
4: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
5: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
6: Хорошо бы садик был рядом с домом.
5: А еще лучше, детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
6: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
5: Ой, а еще свой пруд с набережной.
6: Что? Похоже, мы переезжаем в «Иноград».
7: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
8: ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
10: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
11: С 15 по 31 августа ожидается 15. По ощущениям, точно 15. 15% скидка на подушки и одеяло в магазинах «Миротекс». Приходите за своей скидкой в ближайший «Миротекс».
12: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
13: Новое – это вот.

0: радио.
1: Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность. Вдохновляешь.

0: радио. До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: Все мы изначально

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

«Что было раньше». По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио.

0: каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.

утро свое без твоей записки. Я хочу вернуть веру в любовь тем, кто в ней разочаровался. Если ты это слушаешь, значит, поверь мне, ты все еще не сдался.

0: Новое радио.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: Ну что, думали, отпустила?
1: О, боже, нет!
0: Целый месяц ничего не беспокоит.
1: Right round, лох.
0: Никаких криков.
1: Пожалуйста!
0: Никаких споров.
1: Поставь лучше песню. Что ты людей мучаешь?
0: Никто не бесит.
1: Не стоит им дарить свою любовь.
0: Вы даже начали привыкать. К сожалению, это не лечится.
2: Я вам клянусь, я месяц в дурке лежал, там не было такого.
0: Один плюс один. Утро на грани.
2: Увеличиваем дозировку.
0: С 31 августа с 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».
1: Тут спрашивают, а рубрика «Обзови Олега» не планируется?
3: Я вас забаню всех.
0: То самое шоу. На новом радио.
1: Упс.
0: Смиритесь.

0: радио.
1: Большой, широкий город, магистрали и дыма. Гусары в окна, бесполезная тюрьма. Зеленым яблоком железо запоет. Ты станешь слаще, а я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубем синицу в руке. Я застывала в ожидании тебя. Неблагодарна.

0: Новое радио.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 5 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Сponsor ООО «Рестрим Медиа». Анна.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты довозил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Мне украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.